0: 時を止まれ。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナニモス。

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

the subway to Humble Pie, and I went missing.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Десятое.
3: Десятое.
0: Октября.
3: Октября.
5: В Москве 6 утра. Ку-ка-ре-ку!

0: сюда, щепотку сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Алён FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
2: 10.
1: 10 октября.
0: Октября.
4: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Потяните, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны потянуться. Руки согнуть. Мышцы расслабить. Вдохнуть. Побольше прогнуться. Выдохнуть. Вернуться в исходное положение. Раз, два. Три, четыре, еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклониться. Выпрямиться. Наклониться, выпрямиться, выдохнуть, вдохнуть, выдох, вдох. Продолжайте.

Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение – опускание на колено. Поднимите руки вверх, отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руку.

четки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

0: закончить.
1: Ноги положите врозь, ладони переведите на живот. Мышцы расслабьте, глубоко подышите.

теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон.

Право. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Для сильных и смелых. Для героев интернета.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: 10.
4: 10.
5: Октября.
1: Октября.
6: Слушай, а сколько сейчас времени-то, не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
7: 9 утра. В Москве.
6: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится? Мне все равно.

государства действительного народовластия, свободы.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: И мы продолжаем нашу замечательную викторину на Анон FM. Оставайтесь всегда с нами, дорогие друзья, и тогда у вас...
1: Иди убирай свое говно из крыльца.
2: Что
1: такое срать? Иди убирай.
2: Иди давай.
1: Убирай говно. Свои крылечки оставь.
0: Это не я.
1: Срать, ходишь туда.
0: Это с другого подъезда, пацаны.
1: Развелось, сволочь.
0: Ты,
1: иди убирай, говно свое.
0: Это не я.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: Десятое.
4: Десятое.
0: Октября.
3: Октября.
5: В Москве 11 часов.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня суббота.
1: 10 октября.
2: Октября.
3: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Пощадите вашу мать! Людка! Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Такое чувство, будто это очередной заговор.
1: Что же мне делать?
2: Что-что? Слушать радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота. Десятое.
4: Десятое.
5: Октября.
6: Октября.
7: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Давайте, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: Десятое.
1: Десятое.
0: Октября.
1: Октября.
5: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
6: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Сырки-сырки. Ну-ну! Тёппири, карето, кинга, аудаке, эйо. Ну-ну-а.

には何がある。海の上には空がある。空の上には何がある。空の上にはシドがある。ドレミファソラシド。

0: преступник!
1: Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
3: 10.
4: 10.
5: Октября.
0: Октября.
6: 17 година. Година за години. Так и вік зійде.

0: Чуточку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

0: слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня суббота.
1: 10 октября.
2: Октября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сегодня суббота.
1: 10
2: октября.
3: В Пскове 20:00. И в Москве 20:00. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Вот теперь... Так, ну давай, блядь, подключайся.
1: По секрету скажу,
0: всем привет. Итак, сегодня мы шизеем, слушаем шизу других, пытаемся поклоняться цифровым богам, цифровые боги поклоняются нам, пожираем слоп, делаем слоп, продаем... Нет, это не про нас, слоп мы не продаем. Вот, в общем, в эфире субботняя конференция, и с вами ведущий DJ Obsidian. Ссылочки сейчас все отпостим. Мы в эфире на Ютубе, Радиве, собственно, Кике и Твиче.
2: Мы еще не начали вещание, мы еще не начали нашу субботнюю нейроконференцию. Я в чат уже запостил ссылочку и охуительные отметки о треках. Я теперь новый диджей, я пишу нейромузыку.
3: А давайте я расскажу, как у меня прошла неделя, чтобы слушатели знали тоже.
0: О, давай, у тебя как раз за эту неделю самые охуительные истории.
3: В общем, мне анончики из конфы, спасибо вам большое, первый раз в жизни помогли. То есть, действительно, нашли тянучку. Я вчера к ней пришел, позавчера я к ней пришел вечером. И я ей сразу, получается, чтобы она поняла серьезность намерений, отварил 700 баксов. Она такая: «О, ты такой милый, ты мне нравишься, ты красивый, ух ты, ути-пути». И мне дали гайдлайны, нончики с Анонфэм, спасибо большое, реально все работает. Мы с ней лежали, я терся членом об ее ножку. Там, я сначала ей сказал то, что хочу поспать, а потом я такой думаю: «Блядь, а время-то тикает». Я такой: «Ладно, сейчас я ёбну таблеточку, и сейчас у нас с тобой все будет». Ёбаю таблеточку и такой сразу поворачиваюсь, ну, даже не поворачиваюсь на неё, говорю, спрашиваю: «Ты в попу даёшь?» А она сказала: «Все, уходи», встала. Я говорю: «Блядь». Встал и ушел. Но деньги она мне отдала 90%. Все. Это вся история.
4: Зачем ты... Здравствуйте, во-первых. Зачем ты пошел к шлюхе после того, как ночь не спал? Расскажи, пожалуйста.
3: Я не знаю, оно само получилось. Я не виноват в этом.
4: Выждал бы хотя бы. Или в таком случае отваливал бы не 800 баксов, а 100?
0: Ну ведь 100 он уже отваливал. Предоплаты.
3: Но мне же анончики сами посоветовали. То есть анончики же не могут наебать. Анончики эксперты. Анончики уже многих переебали.
1: Ну, анончики тебя и не наебывали, в общем-то. Тут случился просто галимый какой-то форс-мажор, и тебе попалась неадекватная шлюха.
3: А мы так смотрели друг с другу в глазки, лежали, такая говорит: «У меня два сына есть, ты не бойся, тебе хорошо, не бойся, тут все хорошо, тут безопасно».
4: Что-то я хотел сказать. Будешь в Новосибирске, приходи, я тебе покажу то, что надо. А теперь по делу. Меня старый жирный пидорас, про которого говорил, что он больше не ведущий, а тут он говорит, что он новый ведущий, позвал сегодня в эту конфу, сегодня вечером. Зачем-то конкретным, скажите, пожалуйста, или просто так? Задавайте свои вопросы.
0: Элен, давай, пожалуйста, без вот этого. У нас тут как бы субботняя конференция, у нас есть охуительные истории, но давай, пожалуйста, без выяснения отношений.
4: Ну я спрашиваю, для чего-то конкретного или просто так?
2: Просто попиздеть. Вместе веселее.
4: Ну, это не очень убедительно, но, может быть, зайду через часик. Ладно, продолжайте.
2: Вот, Алса, я не новый ведущий, я сказал, я диджей. Вот, но А мой виджейский нейрослоп на главную так и не улетел. Ни сам текст, ни ссылки, ни ссылка.
0: Так, сейчас отпущу. А вот нам тут пишут, что впервые Анон заплатил и не взял товар. И также второй вопрос. А с какой целью вообще был инициирован подход к Шалаве?
3: Чтоб трахать ее. Нет, не впервые.
2: Зара, ты, может быть, расскажешь нам всю историю?
3: Ну, так это вся история.
2: Ну, тогда, если ты позволишь, я расскажу историю, которая началась несколько месяцев назад.
3: Можешь начать историю, рассказать историю, которая началась 25 лет назад?
2: Ну, давай. 20...
0: То, что началось 20... все с печенегов.
2: То, что началось 25 лет назад, я не знаю. Обсидиан, спасибо, что отпустил ссылочку, а описание...
0: Ща.
2: Вот. Все это, конечно, все прекрасно, все это замечательно. Блядь, я тебе не дал кусочек. Сейчас еще кусочек дам. Вот, второй кусочек дам. Часть файлов не аннотирована. Я теперь аннотирую все файлы. Файлы без аннотации не файлы вообще.

0: сжижает мозг. Вот, к сожалению, он вот, так сказать, поддался искушению, и его мозг начал течь. Где-то в этот момент Зара увидел такую интересную героиню нижнего интернета, как Дарью Штрошере. Вот. И у Дарьи очень интересно работает с аудиторией. Она рассказывает то, что в России на нее уголовка, в Украине на ней почти уголовка. Работает она за 200 баксов на нелюбимой работе. Все вокруг говно, печали, вокруг одни мудаки, твари, и вообще все очень плохо. Дайте, пожалуйста, денег. Вот. Но девочка работает хорошо, качественно и вполне себе таким образом разводит мужиков. Если меня плохо будет слышно, скажите, пожалуйста.
1: Пока нормально.
0: Вот. Соответственно, видео за видео, видео за видео. Зара зачем-то съел весь ее YouTube-канал. А там у нее 5-часовые лайвы про Ананербе, про Хайдеггера и другие интересные вещи. Вот. Он меня очень часто спрашивал, знаю ли я, кто такая Дарья Штрошелер или еще какие-то персонажи нижнего интернета. На что я ему объяснял, что я из интеллигентной семьи. Мне такое смотреть нельзя. В принципе, нельзя такое смотреть. Вот. Он мне давал какие-то кусочки этой Дарьи, где она рассказывала про фауну из метеоритов. Вот, дескать, на метеоритах, которые падают на Землю, уцелела фауна, и теперь там все заколосилось. Вот все растения – это у нас фауна. Вот. Я смотрел это так несколько минуточек. Сказал, что, понимаешь, я не хочу заработать разжижение мозга, смотря вот это. Вот, нам пишут, не иронически употреблять выражение «нижний интернет». В очередной раз сумма жирного пидора. А, хорошо. Вот, в общем, он в измененном состоянии сознания, вот, съел YouTube, потом телеграм-канал, потом какие-то фоточки, потом какие-то паблики. Короче, 2 месяца мы жили с Дарьей Штрошерер в голове. В принципе, ничего страшного в этом нет, но измененное состояние сознания превратилось в настоящую любовь, настоящую страсть, настоящую похоть и настоящий адреналин. То есть нужно было уже что-то делать. Первым делом было задоначено, по-моему, 100 баксов через крипту. Дарька... Вообще, Дарька по поводу секса тоже хорошо мужиков обрабатывает. У нее есть некоторые такие моменты, то, что я некрасивая, я уродина, я мисс анорексия России, я потом накачала свое тело, я испортила тело, я мужик в женском теле. Что еще? У меня брухля, у меня с детства брухля, и вот меня никто не любит, меня никто не ебал, я платила мужикам за ебли, а они меня даже не ебали. У меня есть муж, который ебал меня по пьяни 3 раза своим вялым хуем. В общем, секса у меня никогда не было. Я очень хочу секса, но вот ну никто. Я крайне некрасивая. То есть тут сработало сразу несколько моментов. С одной стороны, у Зары были деньги, с другой стороны, желание кого-то поебать, полизать пищу, покушать каки. Вот. Все было, в общем-то, неплохо. Вот. Потом было еще 400 баксов, потом было еще 500 баксов. И тут Дарька начала аккуратненько съезжать с темы. То есть Зара ей, я почему это говорю, потому что часть сообщений для Дарьки писал я. Я модерировал, скажем так, сообщение, которое пишет Зара, писал длинные пасты и, в общем-то, снял девочку по-всякому.

0: Вот. Но, естественно, писал как умел, поэтому вы меня извините. Вот. Вот. Напишут, я хотел детали, но не настолько же. А насколько? Вот, насколько? Как-то чекнуть, это реальный ведущий или за него сейчас нейросетка вещает. Вот скоро будет нейросетка. У меня как раз депрессия. Но будет, вам будет нейросетка. Вот. Значит, после 1000 баксов суммарно девочка начала съезжать с темы. Она начала рассказывать... Ах, да, Зара начал ей говорить то, что... Он рассказал ей всю свою жизнь, как родился, что 25 лет он однажды родился, он очень скоро узнал, что все на свете ему нельзя. Вот, как он последние там годы прожил, то какая у него мамка, папка, вообще вот то, что он любит Дарьку и вообще вот готов на все. На это Дарья рассказала то, что она срала. Она охуенно посрала. Вот. Вот у нее было какое-то отравление. И как она срала! Господи! Так срать! Не дай бог каждому! Господи! Как срать! Ой, господи! То есть, он ей... Вот, знаете, вот это, в принципе, нормальный диалог в таких чатах. Это, в принципе, все хорошо. Но соседствовать вот просто двух тем, где человек рассказывает о своей жизни, о самом сокровенном, о своей душе, вот, выворачивает свою душу наизнанку, а в ответ вот прям вот рядышком про то, как я траванулась и как я сегодня срала, максимально out of context. Ну ладно, хорошо, допустим. Далее, после того, когда получила штукарь, у нее под кроватью завелись менты. Вот, она просыпается, под кроватью менты, на улице менты, в трамвае менты, на работе менты, менты, менты, менты, менты, менты. Ехали менты через менты, видят менты, менты, сунули менты, менты в менты, менты, менты, менты, менты. Ну, это краткое описание. Вот, и что нужно сделать? Нужно текать. Вот еще день, еще два, ее точно повяжут, и нужно текать с городу. Вот. К счастью, она договорилась с Красным Крестом, и на скорой помощи ее вывезут через границу всего за жалкие 1500 зелени. Очень удобно. Осталось найти какого-то лоха, у кого взять недостающую часть денег. При этом формально человек абсолютно вольный, на человеке нет даже уголовного дела, вот, все неплохо, все хорошо, вот, но вот надо текать. И тут появилась очень такая странная ситуация, что, ну, если она текает, то зачем она дальше нужна? Трахать-то ее не получится. А если она не текает, ну... Вокруг менты, и она тоже приехать никак никуда не может. Очень печальная эта вся история. Дошли до того, что она вот в этот вторник, должна была идти сначала в качалку, потом в здание Красного Креста. Ей было предложено, ну что, ты не можешь проехать несколько кварталов до арендованной хаты? Вот специально для тебя арендуют хату. Специально для тебя вот выбери интерьер, там, ванну. Мы можем купить тебе мягкое полотенце, новое белье, там, халатик какой-нибудь. Вот. Мы хотим сделать тебе приятно, Дарья. Ну что ты такая, такая мразь? Вот, то есть в специально снятую хату приехать она не может. В качалку и в Красный Крест может. Ладно, не вопрос. Мы берем билет до Дарьки, геолоцируем ее Красный Крест и предлагаем поебаться прямо в здании Красного Креста. Молчание. Тишина. Вот. Ну, и опять соскальзывание на тему менты, менты, под кроватью живут менты. Вот. Я дальше не знаю, что было. Я где-то полтора дня эту тему не мониторил. Но за ей дал еще, по-моему, какую-то сумму денег. Вот. Сказал остальное при личной встрече, за что получил бан. Бан в телеге. Так что, мальчики, после $1100 вас может ожидать не поебушки, а бан.
1: Вот. У меня возникает вопрос по этому поводу. Откуда вы знаете, что это именно та самая личность? Потому что что-то мне подсказывает, что она слишком анонимна. Именно Торшер.
2: Ну, она вот создала новый канал и там, ну, типа, в описании кидала свою ссылку на свой новый телеграм, и мне она слала голосовухи ее голосом.
1: Сейчас бы верить в такую эпоху нейросетей. Ну ладно, вам виднее. Но вы, конечно, смешные.
2: Нет, она.
1: Я тебе говорю, отдал бы ты мне эту $1000. Были бы вам 7 сестер прямо сейчас.
3: Ну разве 7 сестер поебутся с нами? А, ладно, впрочем, будучи отданными тебе, секс тоже не было, так что да, выбор великий.
0: Вот, при этом, собственно, есть несколько вопросов к Дарье. Например, параллельно с этим ей привезли кресло, она где-то надыбала кресло. Вот, попыталась это кресло собрать, и кресло не собирается. И ей через неделю обещали дать шуруповерт, чтобы она это самое кресло собрала. Ну, это, конечно, очень круто, что девочка не в состоянии собрать кресло. Она же девочка. Вот. Но возникает вопрос. А кто тебе, сука, даст шуруповерт? И через неделю... погоди, ты же на следующий через границу ливаешь. У тебя же менты под кроватью живут. Нахуя тебе через неделю кресло, чтобы вот этот самый шуруповерт собирать кресло? Зачем? Дальше были охуительные, как она на OLX пыталась найти местных контактов. То, что в объявлениях написано то, что сборка кресла где-то там 500 гривен, вот, а ей там отвечают, ну, за то, что ты на российскую, еще 600, и выезд 1500. В общем, девочка плакала, но вот с этим вот креслом непонятно. Потом она как-то уже на стриме проговорилась то, что зима идет, холодно, но ничего, у нее есть камин. Этой зимой она будет топить дровами. То есть у нее менты под кроватью, надо завтра текать через границу, но на зиму уже дрова, видимо, куплены, шуруповерт там где-то. То есть это галимые отмазки. Вот. Ну и бан, конечно, это как вишенка на торте. Самое смешное, что они встретились ИРЛ где-то около то ли Качалки, то ли Красного Креста. Что-то было, я не знаю. Вот. Но, как итог, Дашка просила ее больше не сталкерить.
2: Не, мы не встречались с ИРЛ.
0: А, окей. Вот, в конечном итоге выяснилось то, что штукарь баксов был потрачен и полизать писю не дали. Ну что ж, бывает. Не страшно, когда ты падаешь, главное, когда ты поднимаешь. Аллилуйя!
2: Да-да? Ну, я потом еще шлюхи хорошо отлизал писю. То есть там коняшка была 25, это в дрочильне. Элен, ты лижешь писю в дрочильне?
1: Разумеется.
2: Короче, там до коняшки было 25 лет. Блять, я 3 часа лизал писю. Это было прикольно. Но потом у нее пися начала болеть. И я, получается, дрочил. То есть вот типа вот у нее промежность. сзади. Я, ну, я, она на животе лежит, вот получается, у нее ножки сходятся, и там у нее писи. Я вот туда тыкал, типа, и потом ты кончил хорошо ее на спинку. Она рассказала то, что у нее есть парень из Турции, и он ей через неделю приедет делать предложение.
0: Расскажи, а какого цвета были ее выделения, какие они были на вкус, какие выделения у других шлюх, как у тебя язык жгло от этого?
3: Я бы лучше спросил, какого цвета ее парень из Турции, но ладно, мы тут вещаем на YouTube.
2: Короче, я узнал, мне вот это вот провела лайфхак, последняя шлюха за 700 баксов, которая меня выгнала. Она, короче, писю, оказывается, намазывает дезинфекторами, поэтому у меня потом печет язык.
0: Нет, да и давай вот про эту вот первую писю, которая с прозрачной слизью, совершенно безвкусной.
2: Ну, у нее, да, там она мокла, ну, полностью прозрачная слизь была, без вкуса, без запаха.
1: Граждане, какие же вы дегенераты?
2: Почему?
3: Как умеем.
0: Элен, почему? Рассказывай.
1: Элен, ну ты... Сейчас приеду домой и расскажу.
2: Ну ты тут ёбарь террорист, расскажи, пожалуйста, типа.
0: Ну что ж, что ж. Что ж, ждем, когда Эленчик приедет, и вот. Суммарно было, наверное, у Зары штуки 3 или 4, если вот считать последнюю за 700 баксов, которая деньги вернула. Вот. Но я так думаю, что Зара все равно не натрахался. И немного остался голодный.
2: Он вообще не натрахался.
3: Погоди, так ты же вроде ни разу никому свою писечку внутрь вот не вставил.
2: Нет, не вставил.
3: Это грустно.
2: Ну вот эта тянучка, которая за 400 или за 350, наверное, я ей дал евро за 3 часа. Баксов, точнее. Ну, она, короче, вот так вот брала основание моего члена, так вот очень сильно его сжимала и прям без гондона вводила себя, хотя это дрочильня вообще. Без гондона вводила внутрь себя. Хотя вроде как нельзя пенетрацию. Блять, она такая охуенно теплая внутри, это просто пиздец.
3: Вот, нам тут написали много сообщений, ну вот зачитаю некоторые. Дрова в Хохляндии — это что-то из рубрики «Причуды миллионеров». Потом, а за что она тебя выгнала-то? Видимо, речь про последнюю. И вот Анончик пишет. С одной стороны, как же я ору от недалекости пациента, с другой стороны, 1100 баксов у меня нет, а у него есть.
2: А за что выгнала? Ну, потому что она считала то, что она была в 2 раза старше меня, она считала то, что я типа как ребенок, и то, что она меня сможет доминировать, просто я с ней посплю, там, блядь, 6 часов, там, она уйдет, заберет у меня 700 баксов, и все, типа, и все, я еще довольно останусь, и скажу ей спасибо, еще в следующий раз приду, блядь. Уже, да, блядь, 10 баксов. Поэтому, короче, а когда я проявил альфоватость и говорю, типа, ты в попу даешь, она поняла то, что, блядь, ну, походу, рядом с ней не невинный ребенок, а все-таки человек, у которого происходит какая-то мозговая активность, и который, блядь, только что отдал, блядь, сука, свою, блядь, месячную зарплату, ну, половину месячной зарплаты. Чтобы поспать, блядь, в обнимку с какой-то старой пиздой.
3: Не, она, видимо, просто у нее вот в голове, она сначала думала, что перед ней вот ребеночек, а потом выяснилось, что он с небольшими сексуальными предпочтениями, так сказать, решил сделать свой первый раз совсем особенным и, видимо, немножечко охуел от этого.
0: А, ребеночек особенный. А, хочу заметить, что после, собственно, первых трех шлюх, выбор четвертой шлюхи был достаточно сложный и долгий. Он пытался, например, нескольким шлюхам как-то вот договориться, но они все требовали предоплату. И один раз его кинули на предоплату. Причем говорили, что я тебя не кину, мне не нужны проблемы с банком. Я говорю, ну да. Завтра еще там в аналог Роспотребнадзора напиши отзыв ей. Вот. Она говорит, что у нас же это незаконно. Я говорю, ну так в этом и шутка. Далее. Ходить в дрочильню западло. Дело в том, что девочки отдают 60% прибыли. И когда ты идешь в дрочильню, ты кормишь капиталистов. Вот, жаль, Эленчика здесь нету. Такие вот дела. И вот мы пытались взять индивидуалку. Индивидуалки тоже оказались агентствами. Вот, и необходимую девочку там еще хер найдешь. То есть ты приходишь, говоришь, вот у вас есть там Тома 45 лет. А тебе говорят, нет, но есть лучше. 65 лет, лол. Вот, и пытались снять трансика, но трансик запалил его ебло и, видимо, куда-то его командиру настучал. Но это не точно. Вот, точно. И вот эта последняя шлюха была за 700, это то, что она вообще согласилась.
4: У меня вопрос, а почему наш дорогой Заратустра не ездил в Киев?
5: Мне, собственно говоря, понравился блог про сбор стульчика. Вот. Я всем желаю в новом году, чтобы им за то, что они разговаривают на российской мове, делали дополнительный прайс-лист.
2: Я в Киеве. Это все происходит в Киеве. Что еще? Блин, что-то хотел добавить.
4: Пока ты руководство нужно идти в Киев, а не в тех местах, где ты обитаешь.
2: Пацаны, то есть я единственное, что хочу сказать, блять, ну, во-первых, то, что второй трансик оказался ФСБшником, будьте аккуратны с трансиками, это во-первых. А во-вторых, если найдете все-таки не ФСБшного трансика, то берите его, девушек не берите, пацаны. Вот если у человека все, мимо.
3: Вот нам тут пишут. Один раз его кинули. Один. Господи. Да, расскажи тоже, если не против, эту историю, как тебя, собственно, кинули там, насколько с предоплатой.
2: Ну, не анончики тоже. Анончики, сука, вот анончики, блядь. Ну, никогда мне хуйни не советовали. Никогда не подводят, блядь. Ну, мы сидим с анонщиками, я так говорю, о, тут есть индивидуалочка, блять, хочет предоплату. Все, ладно, скипаю. А мне анонщик, уважаемый анонщик, говорит, проверенный ёбарь-террорист с женой. Такой, блять, а ну, сколько, 25 баксов? Да это хуйня, типа, кидай. Сейчас проверим. Ну, мы проверили. Она... А там, получается, в Киеве, там с 23 или с 22 комендантский час. Я ей кинул 25 баксов, она такая, все, заебись, типа, выезжай вот по адресу. Я заказываю такси, там 23 с хуем, короче, под полночь. Заказываю такси, блядь. Все, уже едем, она пишет. Блядь, дай денег еще на вино. Я такой, нет. Че, вообще не дашь? Такой, нет. Она удаляет чат, все, блядь. Ну, слава богу, я еще в пути был, я таксисту сказал разворачиваться, ехать обратно. Так бы я ночевал на улице. Ну, анончик, то есть, вот, пацаны, вот, если захотите поебаться, всегда, блядь, спрашивайте у экспертов, блядь, у анончика.
6: Другие анончики тебе говорили, что не надо никаких предоплат давать, но ты их не послушал и в итоге сфейлил.

0: Также он пишет, в смысле запалил ебло, а что с еблом? У него что-то с еблом, простите, инвалид по внешке?
1: Да, ну, инвалид, ну, не сильно такой, блядь. Ну, омежный додик, скажем, но, блядь, с еблом все нормально, просто тот трансик хотел, ну, не ебло, а хотел секретную информацию какую-то, он же ФСБшный был.
2: Нормально у тебя все, с еблом не переживай, ничего ты не додик.
0: Вот, тут пишет причем, бля, удивительно, как ты до сегодняшнего дня дожил. Тут не просто удивительно, как дожил, Анончик, ты угадай, кто его вообще работодатель, если по истории еще не понял.
3: Ну, государство украинское.
0: Ну, так мало что государство, так, насколько я понял, вообще ВСУ.
3: Ну да, он, мы все знаем, кто он. Трапику ФСБшнику нужно было всего лишь старый дедов способ.
0: Ну, знаешь, что трап, как бы в ФСБ используют трап, я, честно говоря, проиграл, но не удивлен.
2: Там вообще используются любые доступные методы. Вот. Можно было бы этому трапу вбросить бы какую-нибудь лютую дизу, чтобы они там все охуели.
1: Я горжусь, ну то есть, если это был на самом деле трапик не из ФСБ, а с ГРУ, то я горжусь, типа, своей сопричастностью к ГРУ. Меня развело само ГРУ.
3: Вот, сколько он суммарно потратил, честно говоря, сбился со счета. Зара так
4: уже потратил больше 2000 баксов.
1: Ну, блядь, с учетом проезда специально, блядь, для Дарьи в Киев, блядь, с учетом снятия тут жилья, с учетом, ну, блядь, я думаю, 2-3. Ну, ближе к 3, наверное, все-таки. Ну, в принципе, это не то, что дохуя.
3: Блять, мне интересно, у хохлов что, нету аналога Антовента, блять, за такие деньги себе няшную студенточку, блять, снял бы уже.
0: Аналог чего?
3: Проблема в том, что нужна была Дарья Штрошери. Вот в чем проблема.
0: Нам тут написали очень смешное сообщение, а 14-летних девочек там не было.
1: А в дрочильне? Нет.
2: Да, я в трошерах, это, нафталиновая и всеми забытая еще в 2015 году тянка, вот, которая зарабатывает, точнее не так, которая живет исключительно за счет донатов всяких пиздострадальцев. И это понять можно было вообще сразу.
1: А что такое нафталин? Это та штука, это сильнодействующая усыпительная?
2: Нет, нафталин это такое совковое средство для моли с характерным запахом, точнее против моли. Поэтому и говорят, если кто-то там такой старый, пиздец, древний, вот, то говорят, нафталиновый, вот в частности у нас вот в стране есть один нафталиновый дед, который всех заебал.
3: Вот, мы еще пытались ему рассказать, что такое клофелин и клофелинщицы. Вот, но он мне сказал, что заткнись, вот, спросил нашего альфа-самца, он скажет, да, все так, да, действительно, есть такие девочки, которые тебе капают клофелинчика в напитки, не в горячее, вот, ты вырубаешься, а они потом обносят хату, документы и так далее.

0: Ну, в общем-то, я думаю, тема исчерпана. И главное, никто не написал отзывов на мою музыку. Никто.
1: Не, ну знаешь, тема вот настолько охуенная, что про музыку все забыли. Вот, нам тут Анончик пишет, типа, как к нам зайти. Я отпустил на главную, нужен Mumble, бесплатно, опенсорсно, регистрация не нужна. Качаешь, ставишь и заходишь по ссылочке на телефонной трубочке. Он у тебя сам предложит открыть ссылку в Mumble, как только ты ее установишь.
2: Поэтому, пацаны, никогда не донатьте всяким шаболдам из интернета, а также никогда не давайте предоплату шлюхам, и все у вас будет нормально. Вообще, если у вас, блядь, спермой там глаза залива, то просто пофопируйте. Вот, можно пару раз там гуся задушить, и вот это вот возбужденное состояние, когда мозг отключается, оно у вас идет. И вы уже начнете более трезво оценивать ситуацию.
1: Ну, Смоук, блин, пофапируйте, как бы нас не пообнимает, не поцелует, его вот не потрогаешь, ну и все такое. Это, конечно, помогает немного, но не совсем то.
0: Скажите, больше за 700 баксов начиналось с того, что мы рассказывали, как нужно зайти, чтобы просто поспать. То есть, чтобы девочка разложила сисечки, ты лег между этими сисечками, вот, и она изображала такой ролл-плей мамки, вот, и ты просто лежал, вот, спал на ней. Вот у нас была первая задача вот именно вот в этом. Вот. Какой, блядь, пофапировать?
3: Пацаны, я хочу сказать то, что я исправился, я пофапировал, и потом я проходил мимо магазина Gucci, там еще какой-то был магазин, и я увидел кожаную куртку на витрине. Я зашел, спросил, и мне сказали, типа, ебать, типа, она почти бесплатно отдается, она так-то вообще стоит 300 тысяч гривен, это, блядь, ну, 8 тысяч баксов, но мы тебе ее отдадим всего за 150. Как не лоху, то есть, блядь, бесплатно ей бери, блядь. То есть, ну, в районе 4000 зелени. Как думаете, стоит брать или нет?
1: А можешь показать, как она выглядит? Потому что кожанки — это лотерея. Это либо выглядит вот реально хорошо, элитно и приятно смотрится, либо это какая-то срань.
2: Ну, вообще, кожаные куртки, скажем так, непрактичные и исключительно для того, чтобы понтоваться. Вот, в них холодно, в них потеешь, поэтому не рекомендую.
1: Слушай, у тебя какие-то неправильные кожаные куртки были, у меня есть, это уже старенькая, блядь, какая, Массимо Дутти, по-моему, она удобная, вот как раз демисезонная, особенно на этом, на самокате в ней кататься самое то, потому что она, с одной стороны, не очень теплая, с другой стороны, ее не продувает. Вот, поэтому где-то вот когда на улице ветрено и что-то типа градусов так вот от 5 до 15, это самое то.
3: Если что, я шучу, больше 50 баксов на куртку никогда не трачу. Я селю, типа, у меня такие, ну, я, типа, блядь, таким дорогим шматьем не занимаюсь обычно. Но только милитари.
0: То есть, смотрите, за куртку 4000 баксов отдать дороговато. За какой-нибудь ножик с надписью Tactical Strategic, вот, Global, вот, это уже за ножик можно.
3: У меня коллекция ножей была, блядь, наверное, 500 баксов я всего на ножи потратил. Единственное, у меня мультитул был один за 500 баксов. Ну окей, на все ножи я там, блядь, штуку зелени, может, полторы потратил всего за свою жизнь. У меня было Мора Гансберг черная, там, за 150 баксов. Я не знаю, куда она делась, у меня все ножи проебал.
1: также нам тут написали, Obsidian Шалава тебя тоже не обнимет, когда вы это уже поймете.
4: Ну вот,
1: я это понял, поэтому я как раз к шлюкам не хожу. К нам присоединяется новый участник, привет.
5: Привет, слышно?
1: Да.
5: Я пробился, у вас ссылка какая-то хуевая, там, хуй знает, может, у меня руки из жопы.
1: Ну, ты пробился, поэтому добро пожаловать. Для удобства, если что, там в настройках можно настроить push to talk. Правда, кнопка задается где-то в глубине, но, в общем, можно и так.
5: Я понял. Я должен тему для разговора предложить дальнейшую, или у вас есть о чем поговорить?
1: Ты можешь продолжить вместе с нами обсуждать то, что вот сейчас тему. Если у тебя есть своя, можешь предлагать свою. В общем, у нас тут субботняя конференция. Мы ограничены только тем, чтобы нас не забанили на площадках, на которые мы вещаем.
5: Слушай, у меня какое-то это... Что-то со мной не так. А ты Obsidian? У тебя написано Obsidian, а ты разговариваешь как «ы». Или у меня шиза?
0: Мы все тут клоды «ы».
5: А «ы» сейчас не было с нами в конференции, пока вот я это слушал про шлюх. Это был ты?
1: «Ы», скажи ему.
4: Скажи ему.
0: Я был рассказчиком истории за Зару.
5: Надо к следующей теме пройти. Я ничего не понимаю. Ну ладно, неважно, я думаю. Да, удивительно, что кто-то еще до сих пор кидает этим предоплаты там, блин. А мне как-то раз мошенники звонили. Хотите послушать?
1: Типа ты предлагаешь послушать нам запись, а что там такого специфичного?
5: Да не cool story, просто типа я думал, что я умный тип, который вообще, ну какие мошенники, как я на них поведусь, а по факту, короче, вот одуплился, когда только код, короче, пришел и там типа написано, никому не говорите, я такой, ого.
0: У меня коллеги, какие-то мошенники позвонили, представили, что они из это из военкомата. Ему нужно сейчас это дать свой сказать код из госслуг, чтобы ему сразу это подтвердили, что он не этот, блять, непризываемый. И этот дурачок дал доступ к своим госуслугам.
5: Это печальная история. Мы, блин, дружбана взломали, как-то раз он мне пишет, типа, блин, мы тут это, типа, хотим выплату получить за типа, который там, ну, близкий родственник, вот он там умер, короче, уехал туда, умер, и вот он теперь за название Героя России собеседуется, типа, и надо проголосовать на этом сайте, а там заходишь, там прям, ну, видно, что скам. И я такой, типа, опа, взломали, типа, ему там еле как вызвонил, и... Пришлось новый аккаунт создавать, тоже хуй пойми, где вот можно так вот в тупую вводить из Телеграма там какие-то коды или авторизация.
0: В Телеграме, кстати, вы нашли новую ссылочку в Телеграм Десктоп. Вот, тебе достаточно всего лишь нажать на ссылочку и все, готово. Никуда ничего вводить самому не надо, очень удобно.
5: Прикольно, что прям сессия улетает к ним?
0: К сожалению, я подробностей не знаю. Если хочешь, поищи в новостях.
5: Да, пиздуй. Мне, короче, звонили. Ну, я уже скажу. Хрен с ним. Это, если надоем, то, короче, прервите меня. В общем, я сидел просто, как ни в чем не бывало. Мне звонят с налоговой, а я такой думаю... Там была предыстория, что до полгода до этого мне там скинули на карту, там, ну, 1300 примерно, просто на карту перевели. Без какого-либо учета там налогов, и это как бы, ну, личный перевод. Но я подумал, типа, блин, а вдруг, типа, налоговый запалит? Ну, вот на шизе сидишь все время, думаешь, вдруг налоговый на меня не похуй, я же такой, ебать, миллионер тут. Ну, на самом деле нет. Вот 300 тысяч мне перевели, вдруг, типа, это, надо с них налоги заплатить. И вот проходит полгода, мне звонят. говорят, типа, мол, мы с налоговой, и ваш работодатель не подал вот это вот там 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, эту залупу. Этот отчет, короче, о доходах, вот, теперь вам надо прийти к нам, иначе мы вам заблокируем все счета. Я такой, ого, ну давайте, приду без проблем. Он такой, вот, да, а я еще начал его заебывать, я же поверил, что это налоговая. Я говорю, блин, а что, это мне надо будет объяснить происхождение средств? Они такие, ну да. А я такой, блин, я не хочу объяснять происхождение средств. А что, мне надо будет объяснить, куда я их перевел? Типа, потому что там тоже не хочу объяснять, куда я их перевел. Они такие, не, там уже не надо будет. Я такой, фух, ладно, главное, что не узнают, куда они пошли. Ну, короче, не суть. Он мне говорит, вам надо записаться, для этого мы сейчас пришлем вам паспортные данные ваши на ваш имейл, вы типа все сверите, и мы подтвердим запись. Я такой, типа, ну да, без проблем, давайте. Мне приходит на мой имейл, короче, на котором, он даже не спрашивал, то есть все, мой имейл у него есть, на него приходят все мои паспортные данные правильно, актуальные, там, номера паспортов, там. Ну, в общем, все, что надо, там, где, кем, когда и что, кого, приходит. Я так смотрю, а смотрю отправитель, и там какой-то имейл странный, такой типа с закосом под Яндекс, но это не Яндекс. Ну знаете, как пишут, типа, госуслуги.яндекс.залупа.ру, короче, такое.
0: Яндекс.
5: Как еще раз?
0: Яндекс.
5: Ну или да, что-то такое, да даже не Яндекс, ладно бы еще свой сервак подняли, а тут он именно публично воспользовался, но какую-то хуйню дописал, я вижу это и такой, ну какое-то наебалово. А, еще в моменте был такой прикол, что я его заебывал, а он резко так, ну, теряется, и потом звонит с другого номера, говорит, деньги на телефоне закончились. Я такой, так, налоговые, рабочий телефон, деньги закончились, номер хуй пойми какой. И такой, типа, ну ладно, похуй, с кем не бывает, да? Ну, типа, меня же не просят ввести код, там, типа, дать денег, какую-то запись, ну ладно. Короче, пришли мне эти данные, я посмотрел, такой, ну да, да, мои все норм, имейл какой-то странный отправителя, такой, ну хуй с ним. Он говорит, все, сейчас мы типа подтвердим вам запись вот в этом отделении, короче, вам надо будет подойти, вот там в пятницу утра ливали, я такой, все, класс. Да, вам направили код, на телефон продиктуйте. Приходит код там, короче, финуслуги, ну это типа Мосбиржа, я так понял, или что-то с ней связанное. Код от финуслуг, типа для регистрации, я такой, о, я начал в нем сомневаться, как бы. Но еще не до конца сомневаться начал, потому что я думаю, бля, вот это деньги мне переводили, а у меня еще деньги есть, а хуй пойми, а вдруг заблочит счет, а мне 4 недели в отпуск, надо ехать, вот сейчас бегать, это все решать, я прям реально напрягся. И такой, я вам не буду код говорить, он такой, ну как это, а вы мне что, не верите? Я такой, типа, ну как, ну какой-то код тут написано, не говорить.
4: Он наконец-то такой, годные разговоры.
5: Йоу, спасибо, спасибо. Говорит... Сейчас, секунду, в смысле сбился. Говорит, типа, что вы мне не верите? Ну тогда я сейчас заблокирую там ваш счет. Начал давить, прям какие-то эмоции пытаться продавить. Ну эти манипуляции такие детские прям. Ну что же, вы мне не верите?
4: Один сол. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
5: Йоу. Типа, что же вы мне не верите? Как же так? А вот, а мы сейчас вам счета заблокируем. Я говорю, а давайте я сейчас позвоню параллельно это. В налоговую уточню, что это ваш номер. Он такой, ну нет, если вы трубку положите, все, мы вам счета все блокируем. И я такой понимаю, что какой-то наебал. Вот такой, ну давай, счастливо. Он такой, все, мы вам блокируем все счета, всего доброго, до свидания. И я такой, типа, на шизе. Думаю, блядь, а сейчас все счета, я говорю, там отпуск, блядь, там деньги, короче, приготовлены, все уже спланировано. Как, сука, как знал, блядь. Ну это на самом деле вот простым перебором такие ситуации попадаются, я так понимаю, что вот кто-то да попадется в эту ситуацию. И я бегу и снимаю все деньги с банкомата, короче, наличку там.
4: В чащах юга жил бы цитрус.
5: А что ты
4: да, знаешь? Да, но фальшивый экземпляр. Обзидиан. Настройки. Уведомления. Выключить текст в речь.
5: Йоу, я понял. Сейчас я дорасскажу, буквально там минута, короче. Я побежал, снял все деньги и начал дозвонить налоговую. А в налоговую-то хуй найдешь еще их номер, хуй дозвонишься, ёпта. Я пока там все перебрал, дозвонился, еле как, говорю, тролливали, это вы? Они такие, вы что, ебанулся, типа, тебе письмо прислали, ты вообще, ну не так, конечно, но понимаете, да? Я такой, фуф, пошел деньги обратно положил. Вот, конечно, пиздец, я вот думал, я такой распиздатый, умный, что позвонить мне мошенника, я вам скажу, да пошел ты нахуй, короче, да я вообще, там это, ты,
4: Ай-яй-яй-яй-яй, хе-хе-хе.
5: Йоу, короче, я закончил, пацаны. Мнение, мысли.
6: Короче, Онончик, объясняю я тебе, как банский сотрудник, слэш, юрист, слэш, блядь, чувак, работает в бешеной связи с госпарашами. Да, тебе вот в госпараше сказали, что тебе, блядь, сюда официально тебя вот пришло письмо, тебе, блядь, и на нахуй бы письмами нахуй вызывали и ставили тебе уведомления в госуслуги. Никто тебе, блядь, никто бы не звонил. Чтобы тебе заблочить счета, ты, блядь, должен не платить по выставленным ФНС или этим исполнить производству деньги. Сейчас вот вступила поправка, сейчас, а еще в апреле этого года, поправка налогового кодекса, которая разрешает ФНС блокировать счета банковских клиентов, особенно новым клиентам, которые открыли новые банковские счета. Вот, пока проверку ФНС клиент не пройдет в банке. Мы даже... Сейчас это автоматизировано, но поначалу мы должны были, блядь, нахуй. Приходит какой-нибудь... хочет открыть вкладник себе. Мы говорим, сейчас давайте свой ИНН, мы будем вас проверять, а потом приходите только завтра, потому что проверка занимает от часа до дня. Вот так ебались.
7: Вот так ебались, но...
8: Носки из ануса нужны? Нет, из уретры.
6: С удовольствием бы приняли. Но пока ФДС запрос не требовала.
8: Ты понимаешь, с каким удовольствием я бы тебе эти анализы сдал? Залез бы прямо на стол к тебе и сдал бы так полкило анализов.
6: Да, отлично, отлично. Я бы тебя придержал бы. Одной рукой, другой рукой придержал, нажимал бы на кнопку вызвать ебаных мордоворотов.
5: Бля, короче, я хотел сказать, вот эта мысль, она кажется, да, очевидной, на самом деле, особенно после уже, короче. Но в моменте я вот никогда этой хуйтой не интересовался, у меня никогда никакие эти приставы налоговые, там, хуй пойми кто, вообще никогда ко мне вопросов-то не было, у меня и денег-то нет. А тут еще так, знаешь, насчет блокировок, сейчас вообще кому угодно может заблокировать, я слышал, блокируют типа за то, что тебе перевод пришел, потому что он пришел от хуй пойми кого, и
7: да,
5: подозрение на мошенничество.
6: Вот смотри, у меня в том месяце приходило, условно так сказать, условно пидорасы. То есть им какой-то пидорас нашего банка перевел деньги, а они типа не хотели вернуть. И поэтому их в этот по жалобе нашего говнобанка их кинули в этот... блэклист ЦБ. То есть у них все операции по их банкам прекратились. Ну, объясняю, как решается ситуация. Ну, ты либо деньги выплачиваешь, если они реально пришли, либо показываешь, что ты не верблюд, денег никаких не было и беспредел. Все это делает твой родной банк. Пиздавать в другой банк, который кинул запрета, бессмысленно. Это должно делаться на коммуницировании банков, а не на... Если хочешь, можешь, блядь, написать спортлото ебаное под названием ЦБ. Но еще раз, вот эта вся хуета делается только на межбанковском взаимодействии. То есть, если... должен прийти в свой говнобанк, написать заявление, они должны подать в другой банк, другой банк должен рассмотреть его и отозвать. Все.
5: Я понял, это целая сложная схема. А че, вот банк так по-тупому въебали целый банк, что он просто вот сказал нет, типа не хочу переводить деньги обратно или что? Что за банк вообще-то?
6: Ну, нет, один, что типа давайте, типа снимайте и хуй, блядь, ну не мои же деньги, забирайте нахуй, не хочу иметь с этим вообще никакого дела. А все равно, блядь, деньги-то вывели, а списках-то оставили.
5: Че оставили?
6: В черном списке ЦБ.
5: А, ну вот, да, вот веселуха, пожалуйста, бегай, потом доказывай, что не верблюд, и вот эти собирай, там говорят, Талмуд надо собирать всех твоих переводов и доказательств происхождения, там, ну, по крайней мере, видел такое.
1: Видел такое.
6: А это другое, это уже дроперство. По дроперству у меня раз в неделю или в две приходят клиенты. И там, да, там реально Талмуды собирай. Расширенные выписки по всем своим счетам, по всем выпискам. Вот у меня пришел клиент, он, блядь, сука, продает собачий корм на говнито. И ему нужно, блядь, банк, я написал, банк написал, ну, что типа ему разблокировать, он написал объяснение, почему. Там же видно, что это Завид ему переводит. И он, что он эти отправил чеки, что он закупает на эти деньги корм у официального поставщика. То есть тут проблем нету. Но мне, блядь, клуши пишут, что можно, блядь, со всех этих покупателей из Авито происхождение средств
5: ебанусь,
6: предоставить. Ебанусь. Да, блядь. Ну, видно, что 3000 там из Авито, там, там перевод из Авито, там, Илья Пупкин. 2000 там Клава Сосратова. И вот, блядь, клиент, сука, со всех этих пидорасов требует это. Выписки. Откуда вы, блядь, эти 3000 взяли, а?
5: Слушайте, это из-за меня такой звук, типа, когда я микрофон включаю, мне наушники надо сделать.
1: Да, предпочтительно в наушниках. Вот, нам также тут вот написали сообщение, на которое мы так и не ответили. Мнение номер два. Зачем вы вообще отвечаете на телефон с незнакомого номера?
5: Ой, принес еду.
0: Ну, я отвечу за себя. На этой неделе я решил сделать доброе дело. Дело в том, что в середине лета я оставил на одной из своих хат открытое окно. Вот, и немножечко короновался, и больше месяца, сначала месяц лежал дома, а потом уже начал плакать и тоже никуда не пошел. Когда уже корону снял, вот, мне было как-то уже не до квартиры, я понял, что вся жизнь проебана, и уже квартиру домывать не надо. Достаточно просто лечь и умереть. И вот в какой-то момент у нас уже холодало, начался минус на улице. И я такой думаю, ну надо бы окно как-то закрыть. И вот прихожу с утреца такой, жду полчаса автобус на остановке, еду. Такой захожу во дворик, никого, тишина. Радость, спокойствие, никого нет. Только захожу в подъезд, захожу в хату, буквально секунд через 10 ко мне начинают ломиться в дверь. Открывай! И слышу, так он же, сука, передо мной шел. Открывай! Мы милицию сейчас вызовем! Вот, и прочие вещи. Эти цитаты я сказать не могу. Но я сказал примерно кукареку. Ну, фразу кукареку ответ я точно говорил. Это из того, что я запомнил. Окно я, конечно, закрыл. И мысль была так. Надо закрывать окно, потому что сейчас реально приедут мусора. На обратном пути вот я уже такой слышу, как мне идет. Главное, я закрыл окно, быстренько вышел, поговорил со старушкой, которая была менее агрессивной, оказалась моей соседкой. Она сказала, дай бог вам здоровья, мил человек, как бы это ни значило. И я съебал, пока другая явно вызывала ментов. Вот, значит, через полчаса, когда я еще шел по улице, звонок с незнакомого номера. Ну, кто это мог быть? Вариантов было два. 20% вероятности то, что мою вакансию рассмотрели, мое резюме рассмотрели и не только поржали. Вот, и хотят со мной побеседовать. Второй вариант 80%, что это были мусора. Вот. Как выяснилось, это была какая-то вообще левая... Ну, как, короче, это был спам, но это уже выяснилось потом, когда вечером я все-таки соизволил туда перезвонить. На что мне сказали: «Хе-хе, спасибо, что перезвонили, только нахуй вы тут нужны, этот номер только для исходящих, ха-ха-ха-ха-ха». Вот. Так вот, у меня есть опыт общения с мусорами, точнее с участковым. И, анончики, если вы не хотите, чтобы к вам приехали мусора в 5 утра, ну, иногда с ними все-таки надо поговорить. Собственно, именно для этого я и перезвонил. Вот, поэтому, если вдруг вы не берете трубку, я вот, скажем так, раньше брал трубку, потом я перестал брать трубку, ну, блядь, а если реально мусора? А если реально в 5 утра приедут?
7: В 5 утра прям, ну, маски-шоу, где тебя валят на пол, такое?
0: Ну, на пол не валят, но очень так активно просят открыть дверь.
7: А, но все-таки я так не понял, в чем претензия соседей была?
0: Ну, то, что у меня открыто окно, а на улице уже вот минусовая температура, отопительный сезон, вот, старушка стояла, то, что «я же замерзну вся, я же умру здесь».
7: Ебануться, ну и проблемы. Там дома сыр с дырками сделал. Малая эффективность отопления.
0: Вот. Так что вот иногда, к сожалению, трубку брать надо. Вот для себя я сделал такую вот, такое правило, что можно всем вечером перезванивать. Если это было что-то важное, ну... Вот, хер с ними. Вот, можно как-то, ну, как-то вот так. Вот, в 5 утра дверь, ну, поскольку у меня там было в деле написано то, что это я пострадавший, как бы, вот, но меня тем не менее как-то взяли в розыск, вот, они просто приехали и очень настойчиво просили открыть, поговорить. Вот, но именно просили, дверь не выламывали. Вот, если бы я был, наверное, ответчиком, ну, я думаю, могли бы и сломать.
7: Не, нужен ордер, если они хотят на хату залететь. Они обычно ручку дергают, там, стоят до того, долбятся и уходят.
0: Вот, ну, скажем так, здесь все сложно с юридической точки зрения, вот, поэтому предлагаю сменить тему.
7: Ну, я согласен.
2: У меня, кстати, согласен.
7: Вопрос к Еронимусу, извините, да. А ты кем работаешь, ты говоришь, ну, клиент пришел, это что там делаешь? Ну, примерно, ориентировочно, если там нельзя упоминать конкретику.
1: Криш, ты тут?
9: Да, шо такое, я тут разговаривал.
1: Тебе вопрос, где
7: ты работаешь? Кем работаешь?
9: В говнобанке. С госъебанным участием.
7: Вот раз к тебе приходят люди с дроперством, я просто как раз в основном про эту тему слышал, то, что блочат, хуй пойми, за что. Вот такой вопрос. Вообще, не по дроперству, а в целом, к тем, кто понимает. Там что-то я слышал, какие-то законы про крипту. И вот вопрос, я могу просто крипту купить, как раньше, и на себе на кошель скинуть? Типа там, ну, не это, не продавать ее, там, не проценты наваривать, а просто где-то у себя там хранить. Или это уже незаконно?
9: Ну, слушай, вот опять же, из истории моего обслуживания клиентов. Пришел пацан, купил крипту. На криптообменнике. Нет, продал криптообменники. Деньги ему дали, попросили это, реквизиты нашего говнобанка. И наш говнобанк, естественно, ему все заблокировал, потому что дайте, пожалуйста, объяснение, с какого хуя вы получили бабосы. Вот, и он там это обменник приносит бумагу, который там что типа он это продал, а мне потом под вечер эти отвечают: «Куши, Типа нужно еще до бумаги, уплатил ли он 13 НДФЛ за доход. Короче, мальчик сказал в пизду и в Красную Армию, этот говнобанк, в котором я работаю. Не стал бодаться и позакрывал карты и забрал деньги.
10: Что, а что, понимаю, что, понимаю.

0: ближайшей возможности нахуй его забанить.
1: А нельзя передать информацию, то, что это токсичный банк, блядь?
0: Можно. У тебя есть банки СРУ. Подавай.
2: Нет, смотри, с криптой, кстати, это не самый плохой вариант. Покупать крипту в целом безопасно. А вот продавать ее уже могут быть проблемы, потому что куча историй, где, особенно вот со всякими треугольниками, где ты, значит, тебе переводят деньги, а потом в лучшем случае ты получаешь необоснованное обогащение. В худшем тебя как раз вносят в черные списки ЦБ, я не помню, как эта статья называется.
0: 115-й всех, блядь, нахуй.
2: Да-да-да. Вот, и потом хер как бы ты докажешь это все происхождение. Вот, а если надо ее купить, то
1: опасно. Хуй докажешь свое происхождение, что не являешься верблюдом.
0: Да. Живите с этим.
1: Правда, почему именно верблюда, сейчас, наверное, уже никто не вспомнит.
0: При этом у обычного сотрудника Криеша и этих клуш, которые в финмониторинге банка работают, их 100-500 проходит через них.
3: Короче, чтобы во время покупки крипты попросили доказать происхождение средств, было так у моего дружбана. Вот. Но он не работает.
0: Слушай, мне коллеги пришел клиент, при нем звонил. Это финмониторинг. А, или при мне это был, я не помню. Короче, они спрашивают это, блядь, имя этого. Ну, типа, откуда деньги? Ну, я долг отдаю. Типа, это мои деньги, я налик внес, вот перевел тому, это я долг отдал дяде. Скажите его ФИО, он, блядь, это имя, фамилию сказал, отчество сказал, я не помню. Я сказал, ладно, окей, разблокировать не можем, до свидания.
3: Слушай, у меня такая же история была, вспомнил, вот небольшая кул-стория, в общем, такая же фигня, я покупал крипту через обменник, я просто, ну, не продаю, я только покупаю, и я думаю, можно понять. В общем, я покупаю и перевожу деньги, и тоже, ну, это пир-ту-пир, ты переводишь какой-то там тете сраки, и мне звонят с этого, я с Тинькова тогда еще покупал, с Тинькова звонят, говорят, а кому вы переводите? Я говорю, ну, возвращаю долг. Ну, как обычно, отпизделся. Он такой, а кому возвращаете? А там, а скажите ФИО. Я такой, ну, не знаю ФИО. А скажите там дату рождения. Я такой, не помню. Откуда вы познакомились? Я говорю, ну, на работе. На какой работе? А, типа, а как вы познакомились? А как вы на работе познакомились, не знаете ФИО? Начал как мусор меня допрашивать. Я такой, что это за хуйня вообще, блядь? Короче, он такой до последнего дожимал, говорю, ладно, ладно, я играю в казино. А он говорит, типа, вы либо играете в казино, либо покупаете крипту, либо, ну, пиздобол мошенник, короче, ублюдок, сын говна, появились на мошенниках, вот, то что, типа, вы сейчас, наверное, переводите деньги мошенников, мошенники вам, наверное, сейчас угрожают, а мне там криптообменник пишет, типа, что ты скидывать будешь, я ему пишу, типа, бля, нет, меня это, ебут мозг, короче. Он такой, а кому вы там отвечаете в сообщениях? Типа, не отвечайте, а вот вас сейчас разводят. А что вы там пишете? Я такой, думаю, ебануться можно. Что это за хуйня такая? Говорю, в конце, типа, сдаюсь. Все, да, я играю в казино. Он такой, да, а какое казино? А покажите, а скиньте скрин, а скиньте там, куда вы кому что переводите, а скиньте фотку. А вы знаете, что казино может быть не настоящее казино, а скам казино, которое спиздит деньги, это. Такой, бля, ладно, я покупаю крипту. Он такой, а что у вас мерсии постоянно меняются? Начинают про крипту. А зачем крипту? А куда крипту? А кому вы переводите? А я типа, ну, я могу сказать, что я покупаю. Я перевожу ее точно не мошенникам. Но я не могу сказать, кому я перевожу. Ну, потому что из-за этого нахуй счета поблокируют, я боюсь. Я такой, ну типа, блядь, держу на счету, просто вот коплю. Вот. А почему сумма такая неровная? Я такой, бля. Короче, я или как отпизделся, они просто отменили перевод, и с тех пор из Сбербанка покупаю в пизду.
2: Ну, слушай, у нас, кстати, по-моему, никто покупать крипту не запрещает, и, в принципе, ты мог это сказать. А на вопрос, как бы, зачем?
0: Смотри, как бы, зачем? Смотря какого года это была история. Вот сейчас, да, а может быть, 5 лет там назад было. Тогда уже

0: начале проблем этого года, начале... друг.
1: Ну, слушай, короче,
2: написать на банкиру можно, вот, но если там поставить низкий рейтинг, скорее всего, отзыв будет модерироваться, и в конечном итоге дадут отписку, и нихуя не будет.
1: Вот, у нас тут эксперт в оставлении плохих отзывов. Так вот, по крипте проще всего скажешь, ну, там, для оплаты либо хостинга, либо домена. Вот, много кто принимает ее, там, эти регистраторы ее принимают, и это самая, как бы, безобидная вещь. Ну, там, правда, как бы, сумма должна примерно соответствовать тому, сколько стоит домены и продление, но в целом нормально.
3: Ну, у меня сервер здоровый самый.
0: Во-первых, у меня домен в зоне аута. Всего $20,000 в год стоит. Вот надо. Во-вторых, я такому человеку бы с радостью бы отпустил скриншот казино. Скриншот я вот отпустил в чатик, чтобы я этому человеку отпустил. Это, если что, original контент.
1: Это самое, как его, строительная пена или горчица, или арахисовая паста, я вот не понимаю.
0: Ну, я тоже не знаю, что я в тот день ел, но вряд ли это была арахисовая паста, потому что дорого, и вряд ли я в тот день ел строительную пену.
1: А, ну просто такое светлое, что я даже не подумал.
0: Это у меня плохо работает печень и вообще поджелудочная железа.
3: Я в целом согласен, я бы ему еще видео показал, как это все происходило, потому что он определенно этого заслужил, он пидорас, вообще не его дело, куда я там что покупаю. Но, блядь, это такая защита от мошенников, даже если ты пойдешь, напишешь в банке сру, там отзыв плохой, и что они скажут, ну извините, мы защищаемся от мошенников, у нас вот нам закон разрешил вам хуярить, просто заблокировать вообще, что хотите с вами делать. Я решил, типа у меня зарплатная карта там в пизду просто, ну, Сбер вот вообще мозгов не ебет, потому что там у них нет столько людей, чтобы этим заниматься. Ну, я так понимаю, никто не звонит, ничего не спрашивает. Максимум там оповещалка вылазит, типа, вы уверены, что вам, блядь, не промыли мозги? Это, может быть, мошенники?
2: Но, во-первых, сейчас не обязательно использовать кожаных ублюдков, достаточно просто посадить нейронку, которая будет по паттернам блокировать счета, и потом уже кожаные тебе либо перезванивают, либо не перезванивают, ты им либо отвечаешь, и они с тобой проводят вот такую разъяснительную беседу в стиле трехбуквенной организации, либо ты им не отвечаешь, и твой счет остается блокированным. Вот. В принципе, все.
3: Подожди. Это в каком банке у тебя случилось?
4: Он же сказал.
3: У меня в Тинькове. Это банк. В Тинькове, спасибо, не расслышал.
4: Твердый Микки, а что насчет покупков слиточков? Слиточек хочешь?
3: Да, у тебя есть слиточки?
4: В моем отделении продаются слиточки.
3: Где продаются?
4: В моем отделении продаются слиточки. Ты в Москве или как?
3: Не, в Питере, но у меня тут свой дилер слиточков. Бля. Бля. Я не про те слиточки, наверное, подумал. Или про те?
4: Золотые, золото, серебро. Палладия у меня нету в продаже.
3: Не, я подумал, типа это Порш, там. Аркуша. Извини, я о чем-то своем.
0: Кстати, а что там с серебром, ценами на серебро?
4: Подожди, мне надо открыть это тогда сайт своего говнобанка, чтобы тебе сказать, что там с серебром.
0: И у меня был стартап, я хотел все купить полкило серебра. Вот. И в свое время это стоило 53 тысячи рублей. Дешевле всего, кстати, было в Сбербанке брать. Вот, запечатанное, естественно. Вот. И можно, кстати, верить в то, что тебя родное государство не объебет. И это будет чистое, там, 4 девятки серебро.
2: У меня не было никаких проектов, но я как-то хотел приобрести серебро, чтобы кинуть все в воду, как кидают золотые серебряные монетки. Вот. А когда я его все-таки приобрел, то оказалось, что это какой-то ОМС, обезличенный металлический счет, и что серебро на руки не выдают, это
4: не
2: просто...
4: Можно купить. Ты именно покупаешь слиточек, у тебя не металлический счет.
3: Идея в том, что металлический слиток нельзя будет вывести в жопе, когда ты будешь убегать из этой страны. Ну, если ты, конечно, через блокпост будешь убегать.
4: Смотря какой размер. Однограммовый, он как симка. Реально, он как симка. Я не знал, как они выглядят, но я тебе говорю. Это как в новом отделении, я теперь уже представляю, как слиточки выглядят. Вот однограммовый, он даже не как симка, он как микросим. Вот ты реально.
3: Я видел граммовую, да. Про то, что металлоискатель запищит, если ты захочешь провести там неучтенные какие-то доходы свои через этот пограничную хуету, этот пост. А свертки долларов можно в жопе вывести. Мне кажется, неплохой вариант. Хотя, возможно, уже и не получится через. Ну, бля.
4: Мне кажется, что на границе с Белорашки-то не
5: досматривают. Вставить в жопу слиток размером с шоколадку, небольшой такой слиточек. Он у него там поместится, в разработанной жопе, но жопа от этого отвиснет окончательно. Потому что такой слиток весит 10 килограмм внезапно.
4: Не, вот шоколадку это как раз грамм 100 вроде. Он как небольшая плиточка.
5: Не, если серьезно, то, что серебряный слиток размером с шоколадку весит кило.
4: Нихуя.
5: Хуя. Золото в 17 раз плотнее воды. А шоколадка состоит в основном из воды.
1: Короче,
2: из жира даже.
1: В любом случае, во-первых, как бы можно вывозить на машине, а во-вторых, а зачем вам вообще вывозить золото вот в жопе внезапно вот?
3: Ну, гипотетическая ситуация, где тебе нужно уехать из этой страны, а тебе там... Ну, если тебе перекрыли вход, то уже никак, а если еще не перекрыли, то еще успеваешь, чтобы, не участвовать в том, чем ты не хочешь участвовать. Вы поняли.
5: Для того, чтобы ты пришел в отделение зарубежного банка, на этот слиток посмотрели и сказали... Не, говной воняет. И вообще, расскажите, откуда вы его взяли? Потому что наверняка такие вещи...
4: Дорогой наш Шизик из Новосибирска, у каждого сертификата есть этот... у каждого слитка есть свой сертификат. Ты его когда продаешь, ты должен предоставить слиток. К слитку сертификат. При этом они будут доебываться, да, его сохранить. То есть тебе не выплатят там отличное состояние, хорошее. То есть где-то 15% от него уже будут отнимать от стоимости.
0: Поправка не так. Сначала кассирша не может сказать, что у вас не отличный слиток, а хороший. Она должна отправить тебя на экспертизу, точнее, твой слиток. И вот экспертиза скажет, что вот он хороший, а это еще недели две. И через две недели такие они раздуплятся и дадут тебе на 15% меньше. Вот так вот.
5: Я говорю о другом. Слушайте, вы все реально уверены? Я не уверен, я просто предполагаю. Вот наверняка существует какой-то орган, в котором сидит рашкинский представитель и визжит. А мы не давали разрешения вывозить этот слиток с этим сертификатом. Ууу, суки.
4: Да, блять, в каком-нибудь ауле вместо аналоги Сбера в Казахстане будет, блять, насрать. Откуда, блядь, ты золото? Ты золото есть? Есть. Сертификат есть? Есть. Твои проблемы, как ты его провез через границу.
5: Хорошо, если так.
0: Да, но курс у Ваули тебе может не понравиться.
6: А у меня сразу такая версия возникла. А если так это рискнуть и сделать себе все полностью золотую челюсть, например... то это тоже нужно будет, как бы это, как это называется, растамаживать? Ну,
4: это уже, ты не компенсируешь, ты только это, ее официально провезешь, так сказать. И то, ты, блядь, больше потратишь, чем получишь после этого.
6: Не, ну просто есть же вариант, что разные ломбарды же принимают просто ювелирные украшения. То есть,
4: но они все равно же это все будут плавить.
0: Поправка. Ювелирка, она очень дешевая, когда ты ее сдаешь. Ну, грубо говоря, ты условно потратил 1000 рублей на ювелирку, а когда ты сдаешь ее на лом, а принимать у тебя ее будут по цене лома, ты внезапно узнаешь, что твоя ювелирка стоит 150, максимум 200 рублей. То есть вот настолько сильно она теряет в цене. Так что именно хранить деньги именно в ювелирке – плохая идея. В слитках – хорошая.
2: Я что-то прослушал, сколько стоит слиток серебра объемом в 1 грамм. Я просто когда именно какую-то парашу приобретал, надеюсь, что мне обменяют это на серебро, оно стоило 40 рублей за грамм.
4: Светик, я в понедельник пойду на работу. Если я не забуду, я спрошу своей кассирши, почем это продается у нас слиточки.
0: Вот, ну действительно, правильно была выше озвучена сумма, что-то в районе 50 рублей за грамм. Вот, если покупаешь полкило сразу, ну, может быть подешевле. Короче, средняя цена серебра должна быть около 1000 долларов за килограмм. Да, из килограмма серебра ты можешь сделать маленький дилдачок, вставить себе его в попку и вперед. Вот. Но понравится ли тебе это или нет, это другой вопрос. А
5: дилдак, да, кстати, нет смысла, не... потому что если ты не через пост переезжаешь, типа если ты через лес там убегаешь, то можно, в принципе, в сумке его нести. Правда, тяжело будет, наверное. А если ты идешь через пост, то там металлоискатель. И тебя как бы найдут, это все заставят там объяснить, что это верблюд, и проценты там, я не знаю, надо платить, не надо. Когда ты дохуя денег вывозишь из страны, тебе же надо там... нельзя вывозить.
0: Нет, стоп. Ты вывозишь в анусе не слиток. Слиток нельзя. А дилдак — это личная принадлежность. Это можно.
5: Анальная пробка, да, еще надо клетку нахуй сделать из остатков.
0: Да, да, вот это можно. Более того, я бы прямо там на месте разделся бы, показал, смотрите, можете пощупать, нравится. Это оригинал, по спецзаказу делали.
5: На тему всяких смешных металлов. Им понравится. Тут есть люди, которые работают где-нибудь на ядерном реакторе, ну типа в МИФИ или в какой-нибудь Черноголовке или во всяких таких городах Московской области.
2: Урановый дилдак хочешь?
5: Я просто думаю о том, что золото и серебро это примерно одно и то же, но золото стоит в 70 раз дороже. А это означает, что если незаметно ночью прокрасться к синхротрону и засунуть туда серебряный дилдак, можно попробовать сделать из него золотой в тайне от государства. Таким там образом можно скупать серебро и получать золото.
1: Не-не-не-не, серебра оно не работает, они слишком далеко. Оно работает из, по-моему, из ртути там реакция, но там нужен такой поток нейтронов, что, короче, не, это дорого.
0: Погоди.
5: Да похуй, ты платишь! На государственные деньги.
1: Нет, ты не понял. Там нужен не синхротрон. Тебе его придется засовывать в ядерный реактор, причем военный ядерный реактор, который нарабатывает оружейный плутоний. Вот там он, ну, почти достаточный, чтобы ты пару грамм ртути переделал в пару грамм золота. Вот.
0: Погоди, погоди, записывай. Стоять, стоять. Следующее же после золота это у нас плюмбум. Разве не плюмбум?
1: Сейчас уточню. Может быть и свинец. По-моему, ртуть была в реакции, не свинец. Там же нужно, ну, наоборот, добавить. Так, сейчас я вспомню, как это делается. Я просто вспомнил, что один из, кстати, вариантов, когда это будет выгодно, это нарабатывать золото в термоядерных реакторах. Там есть какой-то тип, который производит слишком много нейтронов, и вот если как бы энергетически по выработке энергии это сомнительно, то если, а вот перенаправить все эти нейтроны на наработку золота, наоборот, получится выгоднее, чем делать электричество. Но это где-то статья год, что ли.
0: Не, от плюмбума тебе надо оторвать электрон, именно оторвать. Вот, и тогда получится золото. Вот, а если добавлять электрон, то дарть.
5: На выгоду совершенно плевать. Видимо, главная проблема, которая возникнет в этом сценарии, это в том, что ФСБ города Королёва, или где там военные ядерные реакторы располагаются, охуеет, когда зайдут в аптеку и не увидят там градусников. Потому что ты все скупил.
2: Ты скупишь градусники, а в них не окажется ртути, согласно действующему законодательству. А молодец, а хороший гой.
5: Ебать.
0: Придется скупать ртутные градусники на Авито. Целых 3 штуки.
3: А в какой момент их перестали делать? Мне кажется, лет 10 назад еще покупали в градуснике с ртутью.
1: Так, основные способы получения золота ядерной трансмутации. Из ртути. У атома ртути 80 протонов. Если удалить один протон из изотопа ртути, получится стабильный изотоп золота. Из свинца. В экспериментах на большом андронном коллайдере ЦЕРНа ядра свинца плюмбом 208, содержащие 82 протона, превращали в золото с помощью электромагнитной диссоциации. Термоядерные проекты. Американский стартап Marathon Fusion предложил концепцию использования термоядерных реакторов, где превращение ртути в золото планируется как побочный процесс. Вот, короче, электромагнитная диссоциация — это сложно, потому что тебе надо из плюмбума удалить протон, чтобы получить золото. Даже получается не один, а 3 протона. А в ртуть, наоборот, да, из ртути, короче, это проще. Но, по-моему, ее для этого нужно очень хорошенечко бомбить нейтронами.
0: Погоди, 2 же протона всего удалить, а не 3.
2: Я не знаю, с какого года запретили что-то там кому-то там. Я знаю, что после того, как появились светодиодные лампочки, вот, все стали отказываться от ртутных газосветных, и приблизительно через некоторое время еще и от ртутных градусников. Видимо, утилизировать ртуть в этой стране не умеют, не могут или не хотят.
0: Obsidian, давай купим с тобой Sony PlayStation.
1: Вторую?
0: Где вот выработка ртути побольше?
4: Это ты про это, что ли? Про 4 или 5, которого жидкий процессор?
0: Нет, шутка в другом.
1: Тогда я шутку не понял.
0: Из чего добывают ртуть, обсидиан?
1: Из киноварии?
0: Ну, а при чем здесь PlayStation?
1: Бля.
4: Теперь я не понял.
0: Ну объясни ему эту шутку.
1: Ну, киноварь, киноварь.
4: Ну, а, ты про эти, что ли, мыльное кинцо? Ну, это же к Xbox, а не к Sony.
1: Не, ну там везде мыло, это, но третий, исторически третий шутка про PlayStation.
0: Да, изначально шутка была про PlayStation. Вот, так что если вам нужна ртуть, покупайте побольше киноварей.
1: Вот, что нам тут пишет. Ну да, термоядерные реакторы действительно, по сути, источники нейтронов, а не энергии. Ну, Энончик, там зависит от типа реакции, но в наиболее достижимых, да, там много нейтронов. И вот золото, на самом деле, это просто один из вариантов, как вот придумывают, что с этим делать. Потому что нейтроны — это плохо. У тебя, если вот побомбить что-нибудь нейтронами, оно, как правило, становится радиоактивным. Либо защиту приходится делать из каких-то очень дорогих материалов, чтобы они вот потом не становились радиоактивными, не отправлялись на свалку. Вот, поэтому один из вариантов, да, это вот с помощью такого массивного потока нейтронов делать золото из ртути. А второй вариант китайцев был, и это их зажигать с помощью нейтронов реакцию фтория. Она не выходит на самоподдержание, но будет дополнительный выход энергии за счет распада.
0: На всякий случай, вы прямо сейчас можете купить всякие интересные амулеты с альтернативной энергией на Алиэкспрессе.
1: Они еще продаются?
0: А чего же нет?
1: Ну, это ж не спортивно. Там, по-моему, америцы с альфа-частицами, от них толку-то. Вот если бы можно было где-нибудь купить источник нейтронов, вот это могло бы стать весело.
0: Ну, ты, главное, на груди или там между сиськами носи, и хватит тебе.
1: Ну, его же можно носить где угодно, он тебе даст, ну, рак кожи и все. Глубже оно не пройдет.
0: Ну, зато альфа-частицы, они тяжелые, медленные, но тяжелые.
1: Ну вот. А, кстати, самое смешное, что, по-моему, я читал из этого, вот, заряженные негативные ионы, там были даже диудаки. Так что вот, когда ты засовываешь это в себя, это уже эффекты будут поинтересней в долгосрочной перспективе.
0: Рак простаты.

0: Вот так, что нам тут пишут? Нам тут написали: белорусы на воздушных шарах сигареты переправляли через границу. Кстати, по-моему, не самый тупой вариант сделать как бы не сильно такой среднего размера беспилотник и достаточно высоко, килограмм, наверное, 5-10 переправить несложно. Ну, если речь идет про какой-нибудь Казахстан, где есть где его вот посадить без палева в какой-нибудь степи.
1: Да, это все делали давно, еще задолго до того, как начали.
2: Это самое главное.
3: Ребята, я, конечно, мог бы поумничать по DARPA Lift Challenge, вот, но что касается давно уже это делали, да, были посылки из Японии прямо до Перл-Харбор.
1: Не, про контрабанду всякой фигни, в том числе из свободы в тюрьму или из страны в страну. На дроне, на шаре, можно там из пушки выстрелить, не знаю. И еще задолго до того, как это стало популярно в 2022 году.
3: Блять, из Японии доставка до Перл-Харбор. Ну ебаный ты стыд.
4: Ну там же нужны были живые мясные пушки.
1: Да, не канает.
3: Ну как, первые версии были на воздушных шариках. А какие расстояния, а как целились?
1: А потом доставка из Америки в Японию.

0: Вот, кстати, я вам пришел, хотел продолжить разговоры о мясном, о людях. А мы тут обсуждаем золото и доставку с помощью мясных человеков. Подарки из Японии в Пёрл-Харбор.
1: Вообще, я не совсем понимаю, почему мы в нашей субботней нейроконференции до сих пор не говорим о нейросетях.
0: Да, блядь, потому что заебала эта тема.
2: Да и плюс за неделю новостей-то мало. Там все что-то выходит. Но у меня вот лично, опять же, я не развернул гопоту в тот масштаб, в котором у меня был Клод. Поэтому тут рассказывать нечего. ГЛМ 5.3 фрактал нарисовал. Я его потом залью. Там поинтереснее, но не уровень опуса. Вот, поэтому про... А больше ничего. Поэтому про геройки рассказывать нечего. У меня тут есть один стартап с ESP-шками, который вот у меня сейчас гопота делает, но я вам его публично не расскажу.
1: Вот, а я сегодня вот прям вот начал с музыкального релиза своего, и всем насрать.
3: Ну так начинай не шизить, вот. Мне уже рассказывали, что ничего не хочется с прошлой недели.
1: Так не рассказывай, очевидно же!
0: Светик, если ты хочешь есть с нейрошизой, возвращайся на радио и становись новоначальником.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я хотел всего лишь, чтобы вы заценили мои релизы, мои альбомы. Два альбома выложено там.
3: Сколько треков?

0: И в Суна нагенерил, да?
1: В чем ты это нагенерил? Я даже не посмотрел, что там в архиве, но тем не менее.
2: Это Астра, 6 Астра. Мне больше всего понравилось 4 САВ, пила. Очень такой атмосферный дронный эмбиент. И в принципе это почти то, что я сам вот и хотел. Далее была попытка в гранулярный синтез, это вот вторая пачка общений. И, честно говоря, ну, похоже, знаешь, вот, словно кто-то тебе вставляет отвертку в мозг и начинает медленно ей крутить там в мозгу. Получается страшно. Процентик сказал, что это вот в тюрьмах заключенным надо включать в качестве пыток. Но он так оценил, по-моему, все мои треки. Вот, так что не показатель. Вот, в принципе, вот этот САВ, 0.4 САВ, пила, которая оказалась очень странным синтезом. Я, честно говоря, ожидал, что разница между пилой, там, треугольником, чистым синусом, меандром, она будет, ну, не сильно большой, но по факту пила оказалась, вот, блядь, пиздец, как, с каким отрывом победила. Вот. И, в принципе, этим уже можно пользоваться. То есть у нас как бы есть все. Музон, синтез и текст. Вот. Прямо сейчас есть еще одна версия, как раз вот Астра дописывает новый альбом, но насколько это будет хорошо, честно говоря, не знаю, сам пока еще не слушал.
1: Что угодно, лишь бы не ставить себе FL Studio.
2: Вообще-то на сервер пришлось поставить C-Sound. Это такой консольный FL Studio. Полностью процедурный. Причем, что самое смешное, Астра увидела, что на серваке осталось свободного места 300 мегабайт, попыталась через apt-get скачать бинарник, вот, и распаковать его, не устанавливая в систему. Но я ее остановил, почистил место, поудалял старые проекты Клода и вот дал ей, так сказать, в распоряжение полную инсталляцию C-Sound аж на 150 мегабайт.

0: Я думал свой шрифт сделать.
1: Ну зачем?
2: Но сколько раз мы делали свои шрифты?
0: Ну так да. Почему бы не сделать еще раз?
1: Вот тут он сгенерировал тем временем следующие треки, я их еще сам не слушал. Particles Solas, Particles on Sav, Burst on Sav, Not Particles, Alien Melody и Melody on Sav. Вот, я повторю, это все не слушал. Каждый трек занимает примерно 11 мегабайт, потому что мы генерируем только вавики. Ну и вот я сейчас поставил лица целый альбом, что он нагенерировал.
0: Сразу на Spotify можно даже не слушать.
3: Да.
0: Ты станешь богатым. Напиши там шум, чтобы дети спали.
1: Ну, вообще, в качестве оригинала я как раз дал послушать Астрия Sleep Research Facility. Она именно просила MP3-шки, чтобы именно послушать. Я ей дал MP3-шки, после чего она заявила, что здесь слушать особенно нечем на твоей машине. Вот, так что не могу послушать. Вот, зато она поискала информацию, нашла то, что альбомы генерировались от записи сломанного электрообогревателя. Вот, то есть весь этот Sleep Research Facility, это, по сути, сэмпл сломанного обогревателя. Вот, ну и вот по этим, так сказать, лекалам мы и пишем вот сейчас уже второй альбомчик. Так, у меня есть две охуенных, вообще на самом деле, нейроновости. Выбирайте, с чего начать. Первая охуенная нейроновость это про то, как крупные нейрокорпорации получают свое собственное лекарство. И вторая новость, как правильно знакомиться с девушками.
2: Давай с лекарства.
1: На этой неделе в свет увидел новый репозиторий ArtCraft. От авторов ArtCraft, точнее. А именно, это... Ой, вот я сейчас, чтобы не потеряться, я сейчас открою список, чтобы вот точно никого не забыть. Вот. В общем, есть замечательная компания Adobe. И компанию Adobe очень сильно так все любят. Вот знаете, максимально любят. Вот нереальной любовью. На этой неделе были представлены PhotoCraft, Photoshop, VectorCraft, Illustrator, FilmCraft, Premiere, LightCraft, Lightroom, PrintCraft, Acrobat Pro, EffectCraft, After Effects, DesignCraft, InDesign. Сборки формируются для Linux, AppImage, Flatpak, MacOS, Windows и для работы через VM. Дальше. Значит, кроме Vector FilmCraft, LightCraft, PrintCraft, EffectCraft, есть OpenCAD Studio, есть OpenTPU, это отдельная микрушка. Дальше, офисный пакет WordCraft, это для текстов, расчеты таблиц GridCraft, редактор презентации DeckCraft, CADCraft в стиле AutoCAD и SoundCraft в стиле Avid Pro Tools. Вот. Ну как вам нейминг вообще? Как вот вы так можете почувствовать, что это?
2: Ну, почувствовать в плане, что это нейросроп?
1: Да, это нейрослоп, но ты обрати внимание, как сильно замахнулись. Ты видишь, скопирован, грубо говоря, не только один Photoshop, а вся линейка всего Adobe. Вот, скопирована линейка офиса, ну и на блюдечко CADcraft и SoundCraft.
2: Вот что такое CADcraft, я не понял, потому что я что-то проглядел эту штуку. А насчет всех приложений Adobe, по-моему, единственный человек, который, ну, все-таки поставил, попытался этим попользоваться, ну, не считая разработчика, и то я в нем не уверен, что у него тестировал это не агент, написал такой отзыв в Твиттере. О, скопировали очень хорошо, оно даже лагает, как настоящий Photoshop.
1: Вот и нет, вот и нет. Значит, у нас в конфочке было два человека, которые это поставили и запустили. Вот, один товарищ поставил PDF-крафт, он же PrintCraft. Вот, и говорит, бля, летает, все заебись. Вот, второй ставил WordCraft, говорит, прям подделка, вообще неприятно. Дизайн кал, вот-вот совсем-совсем ни о чем. Хотя, как по мне, очень убедительно. Но он же поставил и PhotoCraft. И оценка, бля, пиздец. Оно не просто работает, оно охуенно работает. Причем как раз не тормозит. Более того, например, вчера работать со шрифтами в WordCraft было нельзя. Диалог вызывал зависание на Маке. В сегодняшней версии все работает. Вот, все уже исправлено, все замечательно. Все написано на расте, весит немного, меньше 100 мегабайт бинарники. Грузится мгновенно, народ охуевает и всем нравится. Вот, качество, конечно, разное, но такое. Самое смешное творится в репозитории PhotoCraft'а. Там уже более 70 мейнтейнеров, там фичи запиливаются, ну, пул-реквесты так, я насчитал 4 штуки за 10 минут. То есть пул-реквесты там шлепаются, как горячие пирожки. В новый Photoshop запиливаются новые фичи, которых в оригинальном Photoshop даже не было. Вот, там уже есть поддержка русского, украинского языков. Русский язык, правда, немножечко кривовато сделан, но уже есть. И, в принципе, ты можешь этим уже пользоваться. На Ютубе просто как грибы после дождя этот нейрослоп всех обзирают, хвалят местами. Вот. И особенно весело было читать комменты, что наконец-то Adobe получает ровно то лекарство, которое сами же и изобрели.
2: Так, я вот сейчас скачал PhotoCraft Portable. Скажем так, не без удивления, но вот правильно открывает мои сохраненные эти PSD. Сейчас попробую, конечно, что-нибудь потяжелее, чем просто файл с пустым бэкграундом и разметкой под печать штрих-кодов. Так.
1: Хочу сказать, что, например, за сегодняшнюю ночь было добавлено там более 100 изменений. То есть это такой репозиторий, где, ну, творится просто магия. Если вот, грубо говоря, вчера это было одно приложение, то сегодня это уже другое приложение. Например, за сутки они полностью переделали механизм градиентов, механизм колорпикинга, и оно уже там совершенно другое, нежели там было вчера. Что называется, успейте поделиться своей подписочкой. Будет, кстати, смешно, если всех забанят за работу над одним репозиторием.
0: За что банить?
1: За что? Не знаю. Ну, как известно, был бы человек, а статья найдется. 1 октября Клод забанил очень дохуя народа.
0: А за что?
1: А никто не знает. Usage policy, вы нарушили usage policy. Вот, за что именно, хуй его знает.
2: Ну, предположительно, за VPN. Вот, и это печально, потому что лучше... Хотя, вот, кстати, насчет нейроночек. Блять, у нас там скоро киноэфир, ну, вот, через 5 минут, поэтому мы тут потихонечку заканчиваем, но тем не менее. Так, что я хотел сказать. Короче, у нас на этой или следующей неделе, ну, это имеется в виду с понедельника, в течение следующих двух недель должен выйти Quent 4, и вот, может быть, чудо случится. Вот, обещают, что будет 27B, обещают аналог Flash Next, но пожирнее уже. Короче, на моем компе это запустится. Вот, если эта срань догонит по качеству Opus, ну, хотя бы там 4.6, в принципе, все, подписки не нужны. Вот, но это вот только на следующей неделе. А так я вот все еще вот смотрю, какие там карточки антропики принимают, и вот хочу уже сам прогреться на Клода. Вот оно скорее нужно, чем нет. Тем временем я тут вот открыл в фотокрафте елочку, и, знаешь, баги есть. Я вот когда двигаю слой, вокруг него, знаешь, вот эта вот рамка выделения и выравнивания, она почему-то у меня... Ну, она есть! Но когда ты вот подвигал один слой и начинаешь двигать другой, то у тебя рамка двигается в прошлом месте. Рамка предыдущего слоя, а двигаешь текущий. Вот, так что баги тут, конечно, потрясающие.
1: Вот, но, скажем так, учитывая то, что репозиторий появился только на этой неделе, и учитывая то, что оно уже умеет, это просто пиздец какой-то и разъеб. Запасаемся попкорном. Вот, запасаемся с билетами на то, как будет выглядеть Adobe через месяц. Это просто, вот честно скажу, разъёб. Но самое главное, я случайно так пошутил. Вот, говорю, а когда же скоро будет WinCraft, Windows Craft? Вот, в конфочке мою шутку угадали с первой попытки. На OpenNet шутки про WinCraft уже есть. И где-то там даже у них в репозитории есть issue. Мол, ребята, а где Windows Craft?
2: Почему никто не пошутил про ReactOS?
1: Про ReactOS тоже на OpenNet писали, но там сошлись во мнении то, что ReactOS пишут какие-то аутисты, и сам ReactOS как бы нахуй никому не всрался. И если делать Windows, то аналог Windows 10 хотя бы, а не Windows XP.
2: Но зато я сегодня видел пост, что кто-то добавил в ReactOS поддержку, угадайте, какого интерфейса?
1: SCSI? LPT?
2: Нет, поновее.
1: Thunderbolt? USB 3?
2: Да, USB 3. Так что живо и развивается. Ну, знаешь, я бы, кстати, наверное, с одной стороны, надо бы натравить нейронки вот на ReactOS и сказать, сделай заебись. С другой стороны, ну, есть же утекшие исходники Windows какого там, по-моему, XP точно был. Может, семерка была. Вот, ну и...
1: Вот, давай. Давай. Было XP и 2003 сервер.
2: Ах, ну вот, короче, надо сделать нормальный НТ и вот Шиндов совместимую систему. Потому что, по-моему, ReactOS все равно это, по сути, Вайн со своими свистоперделками, если я не ошибаюсь.
1: Нет, Вайн ушел далеко-далеко вперед. А ReactOS как раз такой Windows XP с капелькой Windows 7 и там двумя буквально вызовами Windows 8. Вайн в этом плане ушел далеко-далеко вперед. Тем более у Вайна есть брат-близнец, Протон. Есть еще его дальний родственник Липтон.
2: Кстати, а протон, я вот что-то относительно Вайны не понимаю. Это как бы форк Вайны, который заточен на игры, они вот коммитят изменения обратно в Вайн, или они вот как-то вот они вместе развиваются, там, ну, обмениваются или по отдельности идут. Вот, я знаю, что протон работает хорошо, но какой ценой, пока вот что-то не понял.
1: Скажем так, протон — это Вайн от Габена. Вот, Габен делает все, чтобы было заебись. А как у них там идет обмен патчами, я, честно говоря, не в курсах.
2: Так, тем временем у меня тут вот Астра протестировала потоковое сжатие для ESP-шки и получила коэффициент сжатия 0,97.
1: Ты опять сжимаешь, шакал.
2: Вот, нам тут пишут. Болгин ОС Крафт.
1: Ну, хотя бы так. Кстати, насчет шакального сжатия. На этой неделе я узнал про такую замечательную вещь, как Бонсай 27Б.
2: Ну, это же абсолютно кал. Во-первых, он невероятно тупой. Там вот эти вот их 92% сохранения разума — это на каких-то абсолютно черепикнутых бенчмарках. А во-вторых, на самом деле он не быстрее 4-битного. Это вот странно, но совсем не быстрее. Там что-то типа процентов 10%. Вот, потому что у нас эффективных ядер под, по сути, как бы однобитное сжатие нету. Вот. Даже на 5070 Ti, вот у меня еще Клод пытался его запустить, он пытался, он такой, ну, как бы оно работает, но скорости не получается.
1: Честно говоря, насрать, потому что такое 27B даже я могу себе позволить на, внимание, 1070. Внимание! Вот, а 4Q4 я уже позволить себе не могу. Для меня это дорого.
2: Ну, я вот тоже себе Q4 позволить не могу, но если его разделить на две видеокарты, то могу. Кстати, вот в области... Ой, локальный инференс — это пиздец, потому что у меня теперь на... Вот как ты думаешь, сколько у меня инференс-движков стоит на моей вот этой вот моем сервере?
1: Тут надо спрашивать, сколько из них имеют окончание CPP?
2: Кстати, всего один, но скажу так. У меня вот пока рабочих моделей 4. Как ты думаешь, сколько у меня движков для инференса для них?
1: Штук 6.
2: Нет, все не так плохо. Их всего 3. Соответственно, это Llama CPP для вот 27B и Геммы. А Flash Next и GLM 5.3 имеют каждый по своему движку. Вот ты же слышал про этот новый движок Strata?
1: Ну, как бы слышать-то слышал, но что там интересного, не знаю.
2: Я тоже не могу сказать, но интересно вот то, что Strata каким-то образом умудряется запускать вот Flash Next на моей системе. Там какое-то очень хитрое кэширование, из-за чего, несмотря на то, что модель весом 125 миллиардов параметров, а, напоминаю, у меня 32 гигабайта видеопамяти и 64 оперативки, у меня влезают контекст 256 тысяч. Но этого мало. Кто-то догадался
1: форкнуть. Это у тебя контекст Q4.
2: Слушай, я вот, кстати, не знаю.
1: Зато знаю я. Вот, вряд ли ты сумел полноценный FP32 поднять.
2: Не, ну, контекст в FP32 я никогда не хранил. Максимум FP16 для скорости. Вот, ну, все равно, по-моему, например, на Llama CPP такое не прокатывает. То есть там какие-то все-таки приколы есть. Вот. Но что еще хуже, кто-то умудрился форкнуть вот это вот дело для GLM 5.3. Это вот та модель, для которой я вот думаю, мне вот выложить сотку за 256 гигов DDR4 или нет? В общем, с оффлоудом на SSD, да, такие вот ужасы, оно запускается на моей системе, и вот уже нарисовало фрактал Мандельброта, но на Сишке тоже пишет, но ему пришлось вот подсказывать, что, чувак, тебе как бы надо взять мазиловский этот сертификат и засунуть его в бинарник, а не искать какие-то подозрительные там сертификаты комода или что-то такое. Вот. И оно удивительно работает. Причем с контекстом в весь 1 миллион токенов.
1: Это просто шикарно. Вот. А то, что тебе не нужно искать сертификаты комода, ну, блядь, я вот общаюсь с 6.1 Sol, она точно такая же тупая тварь. Причем на этой неделе, судя по всему, фаст модельки, там еще есть режим фаст, где ты платишь двойную стоимость, и, соответственно, оно работает еще быстрее. По ходу фаст модельки переквантовали, и пиздец тупые были, ну вообще, вот тупая. Вот, а я же на этой неделе игрался с распознаванием речи. Движков для распознавания речи не так уж и много. К сожалению, вот у нас заработал только Виспер и Паракет, по-моему. Вот, и проблема в том, что мне нужно распознавать такой язык, как Спанглиш.
2: Опять GTA-шечка?
1: Да. Мне тут спрашивают, куда я выпилился. Я хочу утирать лисью дырку, Адончик. Какую дырку? Лисью. Она сейчас здесь, с нами, в этом чате? Да. Энигма.
3: Кто хочет стать моей дырочкой, пишите anon.fm/feedback. Договоримся.
1: Энигма. Энигма молчит.
4: Нет, я здесь. А почему вы меня вспели?
1: Ты что-то хотел сказать явно.
4: Нет, я ничего не трогал, ничего не хотел, то слушаю.
1: Ну ладно. Во, я хочу сказать.
2: Давай.
1: Короче, у меня есть коллега на работе. Ёбаный в рот, аутист до уровня Светика. Постоянно все спрашивает, не может запомнить. Именно аутист не на уровне, нихуя ничего не убирается. Хотя это тоже было, как мне рассказывают.
3: Подожди, ты описал ровно меня. Я каждый раз, когда приходил на смену, и мне говорили, что нужно нарезать овощи кубиком, я спрашивал, это вообще как, нахуй?
1: Вот, ладно. Аутист уровня нашего бумл-юзера. Вот, это будет точное описание. Постоянно спрашивают, блядь, как рассчитать ёбаный процент. То есть, блядь, 1.5% это 1.5 миллиона, блядь, не может посчитать банально конкулятор, звонит мне, спрашивает, а как, блядь, его посчитать? А как, блядь, рассчитать доход?

0: ей еще и помогают финансово родители, оплачивая ебаную аренду. Именно не квартиры, а комнаты, блядь, в квартире за 20 тысяч, нахуй, в Подольске. И этой зумерше 21 год, нахрен. Вопрос. Как? Блядь, обсидиан себе не может найти такую же тянучку.
1: Слушай, а как часто она вообще существует вот на работе, и как часто у нее свободное время?
0: Ну, пятидневка у нее.
1: А чем она занимается, кроме работы? Может, учится?
0: Она там, хотела там побухать. Вот когда я пришел, она мне спрашивала, ты бухаешь? Я говорю, да, я бухаю. Но сейчас из-за того, что у меня проблемы с печенью, я сейчас завязал, к сожалению. Вот, она начала рассказывать о том, как хотел бы побухать.
1: Блять, понимаешь, вот у меня как бы есть знакомые тупые зумерши. Ну, во-первых, одной я случайно нашел парня. Ну, точнее, она сама его нашла среди моих знакомых. И я как бы не против, потому что, ну, мы там пытались, у нас как-то не пошло, а общаться, дружить нормально. Но вот третьего забыли спросить, поэтому с ним мы как-то общаемся мало сейчас и гуляем тоже. А вот вторая, с которой я вот в первый раз как раз сбросил листву, она мне такая все лето, ну вот я там вот заебался, вот все это, не ментально, не это, но вот сейчас там, не-не-не, вот там то к бабушке, то вот дома надо полежать, сейчас вот пойду в вуз, там на первый курс, и оплатили, мамка оплатила учебу на дизайне, по-моему, вот, она такая, ну вот сейчас вот точно вот пойду, будет время, и вот ни хрена. Вот, она такая, бля, как ты вообще учился, как ты все это успевал делать, тут же столько заданий, вот это пиздец, а вот не могу свалить с пары, вот, поэтому, ну, знаешь, как бы, мне в идеале девочка должна быть вообще безработной и безучебной, потому что, ну, если есть что-то из двух, меня выше этого по приоритету никогда не поставят.
2: И бездомной.
1: Кстати, нет. Ну, понимаешь, когда ты вот живешь в состоянии вот непонятно, тебе надо будет завтра валить из этой страны или хотя бы прятаться от бусиков, либо как бы все будет нормально, искать съем хаты на срок в хотя бы полгода, а обычно сдают минимум на такой срок. Ну...
0: У нас тут, точнее, нам написали, почему ваши операторы вообще должны рассчитывать какие-то проценты? Разве это не должны делать искусственный интеллект? Вот Антончик, Черкашик, мне вот правильную мысль сказал, которую нужно отвечать при наёбе всяких регменов, какого хуя я, блядь, в этом параше работаю. Потому что меня, блядь, сука, ваш говногобанк не может заменить на ёбаную нейросетку. И этот, блядь, банкомат с самообслуживанием.
3: Больше скажу. Я тебе больше скажу. На самом деле могут, но тогда Криешу придется сосать хуй свой.
0: Ну, могут, но это не тенек. Вот тенек сразу пошел, что нахуй это надо, вот у нас будет... самообслуживанием инкассации этот, господи, банкомат, все остальное делайте онлайн. Криш не против сосать хуй, если его сократят. Вот как раз вот эту зумершу ее пытаются сократить, и она надеется, что вот коллега все-таки уйдет в другой офис, просто сидеть и не продавать, быть девочкой-администратором. Вот. И она надеется на ее должность просто перейти, потому что ее сокращают. Ей дали время до ноября.
2: И если вы не против сосать хуй, можете начинать сосать мой. Насчет нейронок, ну, с одной стороны, может быть, оно и возможно заменить.

0: А с другой стороны, еще пара прилетов по паре некоторых центров обработки нейронок и ну, их не станет, они будут только локальные.
1: Многих работников банков может заменить нейронка, которая будет хоститься на телефоне.
2: Далеко заменит. Слушай, но гигачат от Сбера все равно тупой. Мне что-то сложнее, блядь, подать заявки на кредит он не может.
3: Там было где-то как раз вот это на Хабре смешное сравнение, где в тестах российских нейронок, там были вот как раз Яндекс и Сбер, яндексовская нейронка оказалась самой эффективной по цене API, вернее, самой дешевой, просто потому что половину задач в бенчмарке отказалась делать.
2: Нам тут написали, а коллега из банка моется? Не пахнет от коллеги небытостью, а то он на им вакансии, наверное, заводилась. Вот как раз мне коллега, который при присутствии постоянно хуесосит, рассказал, что она одно время, блядь, вообще нихуя не мылась, была чуханкой, пока ей кто-то не сказал, она, блядь, там истерику не закатила.
1: Так, тем временем у нас в чате ссылка на новый, принципиально нескучный альбом, который вот только что отпустился, вот, так сказать, поделитесь со слушателями новым альбомом.
2: Знаешь, это вот звучит как поделие и споры. Я вот такие, блядь, делал в детстве, это гимны на этапе цивилизации.
3: Звучит довольно похоронно.
1: Нет, это еще не самое худшее, что съесть. Кстати, подождите. Похоронно говорите. Сейчас, подождите. Я ведь профессиональный диджей, правильно? Вот, это у нас был Alien Melody, 12-й трек. Вот, сейчас... Нет, у меня получилось.
2: Блять, ёбаный в рот,
1: у меня есть более интересные вещи, например, Particle Solace.

0: Это пиздец.
1: Когда-то на кнопочных телефонах были генераторы мелодии, там вот можно было ноты ставить и потом нажать кнопку play, вот что-то похожее.
2: Вот, ну, я вообще хотел подготовить рассказ про клизмофилию, но запрокрастинировал. Собственно, надо что сделать? Взять Сана Синта или Наташку. Наташка у меня, по-моему, еле-еле вмещается в видеопамять, но вот озвучить ей статью про клизмофилию. И дальше вот посмотреть, какой из этих треков будет лучше всего работать, так сказать, для... Ну, для антуража, скажем так. Вот. Что из этого будет лучше всего ложиться на клизмофилию? Так что рекомендую альбомчики, анончики. Качайте, я думаю, они уже где-то там на главной. Вот. Так что срочно-срочно давайте.
0: Знаешь, надо это отправить на сэмплы этому Венджинту. Я думаю, он сделает что-нибудь смешное с этим.
2: Я не знаю, кто это.
0: Эх. Он тут пишет: уровня теплоты моего дома, а может даже выше. Пишет: о, генератор птичек теперь на нейронках.
2: Точнее, нейронка написала генератор на C-Sound. Вот. Но мы еще особенно в гранулярный синтез пока далеко не заходили. Мы так-то вообще начинали делать форматный синтез речи, но не осилили. Вот. Развлекаемся, как умеем.
0: Вот, пытались синтезировать речь, а синтезируем в итоге птиц.
2: Не-не-не-не-не. Все это, как ты понимаешь, части одного целого. У нас же наша порно-колонка должна не просто зачитывать порно-анекдоты, но и должна зачитывать под музыку. Вот музыка. Что, ничего не так.
3: Здрасте.
2: Здрастите, здрасте.
3: Мы, ну, так, не в эфире?
2: В эфире.
3: Ой, а как так? А, из расписания выписались, понятно.
2: Да, я решил аутировать Foxhole без вас.
3: Ну ладно.

0: кстати, насчет нейронок, я честно не знаю. Я на вот эту вот свою байт-левел модель натравил уже там, наверное, все, что можно, и, ну, как-то вот остается либо ставить SD-карточку на пару гигабайт и вот мириться с тем, что анекдоты будут медленно генерироваться, ну, либо как-то, наверное, забить на всю эту затею. Хотя на самом деле...
1: Это не спортивно, Obsidian. Нужно искать новые методы. То есть, например, использовать вот то, что ты сделал с байтовой моделью, да, какой-то уровень, первый уровень, скажем так. И какой-то второй уровень, который будет, собственно, головами внимания.
0: Ну, блядь, у нас как бы... У нас мы пытались приделывать голое внимание, от этого получалась какая-то хуйня. То есть тут единственный реальный путь это именно вот делать модель больше. Но чтобы ее делать больше, нужно, по большому счету, больше памяти. Ну, можно, конечно, взять P4 и приделать к ней больше и флешки, там 128 мегабайт флешки и столько же оперативки. По-моему, она поддерживает Octal PSRAM, но, блядь, Octal этот гиперрам, он стоит сколько там он обойдется? Это будет месяц доставки за чип и стоит где-нибудь, я не знаю, рублей 800, если не больше.
1: Obsidian. Есть вот такая пися. Стоит 50 баксов. Целых 4 гигабайта оперативной памяти. Ну и вот товар. Да, заквантовал, я уже не помню что.
2: Это из темы на Хабре, где...
0: Да, я видел этот пост на Хабре. Я сильно вот воздержался от того, чтобы вот не написать в комментариях, что он это самый нехороший человек. А я скажу вот что. Во-первых, отлично. У нас есть очередная имплементация ТПУ на Верилоге или на чем он там его писал. Вот именно что очередная, в этот раз написанная нейронкой. Я не сомневаюсь, что она написана неплохо, но... Она очередная. И когда я вот как-то читал про эту тему, написать свой ТПУ несложно. Даже без нейронки это делается легко. А вот заставить его работать на приемлемых частотах, вот здесь ты начнешь уважать инженеров Гугла.
1: Ну, они вот эту хуйню на 233 МГц всего лишь запустили. А дальше не имеет смысла, поскольку ширина памяти...
0: Ну и вот да, то есть такой плиз я, собственно, особо не вижу смысла. То есть, блядь, как, в чем прикол-то? Памяти мало, это PCI-карта, то есть, ну, поставить ее как бы можно в... Короче говоря, это не Edge девайс. Вот. Это плиз, по большому счету, была для отладки каких-нибудь либо асиков у них, у Alibaba была, либо скорее какая-нибудь фильтрация трафика, судя по портам. То есть, ну, для нейронок это так себе подходит.
2: Судя по надписи, здесь это не Alibaba, а Baidu.
0: Ну, неважно.
1: Но, с другой стороны, 50 баксов. Понимаешь, в этом есть 4 гигабайта и всего лишь 50 баксов. Учитывая ситуацию на рынке, надо брать.
0: Сейчас, я хочу уточнить. Не, ну, бля, надо тогда брать плису помощнее. Сейчас я скажу, какие варианты. Она подороже, но...
2: Да-да, найди еще варианты какие-нибудь с HBM.
1: Там, короче, можно взять материнку на 8 PCI-Express слотов и в нее вот вставить таких 8 FPGA-шек.
0: Там же PCI-Express 2.0, по-моему, не?
1: Ну, а тебе как... Не, слушай, в этот самый мультиплексор засунуть их все равно не получится.
0: Нет, я про то, что у тебя пропускная способность никакая.
1: Ну а в мультиплексер-то все равно ее не засунешь, так что придется искать мать под это.
0: Подожди, а почему я ее не засуну в мультиплексер?
1: Тебе вот этого X2 как раз не хватит, потому что если их будет 8 штук, тебе понадобится X16. А тут уже возникают вопросики.
0: Кстати, еще блок питания подключить к ним.
2: Чуть-чуть влезу, китайцы необычную вещь не так давно предложили и выкинули на рынок, не знаю, пошло кому-нибудь, не пошло. В общем, на компьютерном чипсете AMD B560 выпустили аддон-плату, расширитель для компьютера. То есть чисто чипсет и обвязка для него, и это дает, ну, подключаясь в PCI-Express, это дает как раз-таки какое-то количество портов PCI-Express, еще USB, еще SATA-шки, вроде больше ничего, но...
0: Да, это из AMD-шного чипсета сделали PCI-Switch, это, конечно, мощная штука.
2: Ну и цена вопроса, по-моему, где-то в районе $100. Ну, не знаю, в принципе, тянет на цену не сильно дорогих материнок.
1: Вот, так что, Obsidian, если у тебя есть вопрос, покупать оперативу за 100к или не покупать, очевидно, покупать.
0: Проблема в том, что это придется... это придется искать на Авито, ездить, вот смотреть, что вот она реально, что вот она там тест проходит. А, блядь, что мне это даст, зачем?
1: Вот это вопрос самый главный. Нахуя?
0: Мне, кстати, у меня заказаны, вот, знаешь, в тему трат. Я вот сейчас заказал платки для своих вот контроллеров, чтобы их продавать, вот эти вот русские ардуины. Что отечественные микроконтроллеры, сука, дорожают. Особенно неприятно, что байкаловский. Если я его брал по 900 рублей две штуки, то сейчас он стоит уже где-то по 1500. И это при средней партии.
2: Так это ты для себя брал?
0: Нет, это как раз на продажу. Две штуки для себя, а так вот я это все заказываю на продажу.
2: Это которые VG015 или нет?
0: Да, это VG015, и сейчас вот у меня я жду платки для нового, который Байкал.
2: А на радио вроде про, как сказать, про разводку плат для Байкала ты не приносил?
0: Я ее долго прокрастинировал, потому что, и да, на радио я это не приносил, потому что сами контроллеры я купил в мае, они все лето у меня валялись на столе, куда я их закинул, короче, где-то здесь все еще валяются. Плату я, значит, подумал, что надо делать в июле. В результате вот общий вид платы обрисовался к концу августа, и только вот буквально недели три назад я это дело наконец-то оттрассировал и отправил в производство.
2: Ну, хоть не к Новому году, потому что, наверное, к Новому году все ко всем заказы раскидывают, чтобы там, не знаю, освоить бюджет и прочую херню.
0: Ну да, тут главное, знаешь, как-то вот надо вот поднять свой сайт и вот эти вот шаблоны всех писем, которые мне Клод сделал, вот посылать по всяким там техникумам, вузам, вот купите курс лабораторных под ключ. Да, тебя слышно нормально.
2: Лаборатории подключили лабораторные.
0: Лабораторные. Ну, чтобы учить всяких там студентов и школьников вот программировать, но не просто программировать Ардуино. Ардуино это же вот это самое не православное, а тут вот отечественное.
2: Ну, слушай, ну хорошо. Но в том плане, что ты себе как бы и нишу создаешь, сегмент рынка.
1: он эту нишу отбирает у Амперки. Если что, оно подало признаки жизни, вот, и снова сдохло. Причем подало такие признаки, что лучше бы и не просыпалось. Вот. Надо посмотреть, у них цел бренд Матьёшка. Вот. Если цел, то ладно. Если он уже заэкспарился, можно, думаю, перекупить.
0: Не, я скорее, это не Амперка, а этот, Элрус. Они как раз сделали первую такую вот отечественную Ардуино на этом микроконтроллере, как он там, Амур, который я вот, ну, как бы круто, что они его сделали, но я это вот дело не уважаю. Это у них вот эти вот отечественные Ардуино, которые стоят по 5000, а по возможностям там ESP32C3, ну, без радиочасти. Вот. И они как раз вот это вот тоже активно там поставляют всяким школьникам, но, по-моему, они отладочных плат на вот остальных контроллерах не делали. Я вот зашел на Озон, кроме официальных, которые, как ни странно, там есть, вот, отладочных плат для Байкала нету. Но цены на них такие, что мне, кстати, с этим конкурировать будет сложно. Потому что там минимальная отладочная плата стоит что-то типа 3500, ну, на ней не выведены не все пины, это минус. Вот, а самое, как бы, ёба там с отладчиком и все такое, всего там 6500. Вот, у меня себестоимость пока выходит такая, что дешевле 5000 это будут продажи в минус.
2: Дешевле 5000 для конечного пользователя, ну, для покупателя, то есть после добавления всех, ну, как это называется, того, что там Озон просит и прочего.
0: Ну да, это речь вот именно 5000 на Озоне, как бы если продавать как-нибудь там, ну скажем, напрямую и закладывать только там стоимости доставки и налоги, то, наверное, имеет смысл продавать уже там по цене типа там 1000, ну 3500.
2: Ну это надо уметь найти и правильно все организовать, а Озон это... Ну, делает как бы за тебя. Не бесплатно, очень, очень не бесплатно.
1: Ну, а зачем что-то уметь сейчас, когда у тебя есть клод?
2: А есть он сейчас у него?
3: Нет клода.
1: Тогда можно полежать.
0: Нет, на самом деле, тогда вот можно где-нибудь надыбать Клода и попросить его вот написать агент СМД для локальной модельки, которая уже будет по нему работать.
2: А я хотел тебе предложить нанять живого человека.
1: Ты хочешь заработать?
2: Ну... типа продажника. На самом деле, да, не серьезно.
1: Мне нужен человек, но для перевода примерно 15 тысяч фраз с панглиша. Где мне его взять?
2: Опять GTA-шка.
1: Сука, ты уже второй, кто угадывает с первой попытки.
2: Что поделать.
1: Кстати, внезапно, достаточно неплохим результатом может похвалиться модель Small Yen в FP32. Короче, мои тесты на Whisper Large V3, Faster Whisper V3, жирные модельки были, ну, просто максимально неудовлетворительные и калом. Вот. Следующая моя попытка, это была Small моделька, но уже в FP32. И толку было гораздо больше. Вот. Но, к сожалению, ничего полезного все равно не было. Мне вот присылают очередные комиксы про меня, но это печально.
4: Чё, процентик пытается тебя мотивировать комиксами дальше?
1: Я не знаю, чем он пытается, он, походу, просто издевается надо мной. Но что самое интересное, непонятно, почему он это в паблик не скинул.
3: Я так и вижу. Паблик по удержанию Светика. И прямая дорога до конференции Анон ФМ. Ты что, так в твоей голове не выглядит, что ли?

0: мне, Светик, процентик хочет сделать из тебя нормального белого человека, а ты сопротивляешься, гад.
1: Процентик мне сказал, что для этого у меня не хватает ДНК, хромосомы, возможно, ни одной. Вот, поэтому вот рассказывать словами, что, мол, давай, ты сможешь, это примерно то, что все равно, что безногому говорить, давай, встань с кровати. Блядь, безногий бы с удовольствием бы попытался встать, но у него ножек не хватает, а вот у меня хромосомы.
2: Короче, яиц не хватает.
3: У меня последняя неделя мягкая апатия. Посуда стоит по несколько дней немытая. И вот уже недели две просто-напросто еда тоже стоит нееденная. Вот всякие там овощи, другие скоропортящиеся штуки, вот это вся хуйня.
2: У меня в сентябре такое настроение было и поведение. Да.
1: Максимальный дрейл.

0: Короче, зарабатывать на распознавании текста никто не хочет. БГГГГГГ.
1: Подожди, откуда взялось распознавание текста?
2: Так, ну, зарабатываем. На этих же финтфейсах же кто-то зарабатывал, вот.
3: Ты имеешь в виду ASR?
0: Ну да.
3: Но это не распознавание текста.
0: Как бы. А что это?
3: Ну, распознавание речи.
0: А не один хуй?
3: Представь себе, нет.
1: Распознавание текста это OKR.
0: А, ну ладно. Короче, мне аудиопоток нужно распознавать. Что, кстати, интересно, Виспер подрабатывает переводчиком бесплатным. Поскольку у меня вот Spanglish, то он или только на испанский, или только на английский пытается сам переводить. Естественно, делает это крайне херово.
2: А, ну на распознавании речи уже кто-то зарабатывает. Там в некотором видео выкладывают текстовую версию видео, но не всегда, типа транскрибация. Либо субтитры, если подвязываются на ютубчике, по-моему.
3: Кстати, кажется, LM Studio какая-то новая вариация. Ну, можно скачать. Уже занимается в том числе и распознаванием речи. Ну, это точнее, можно в чатике поговорить с ним голосом. Я еще не пробовал ставить.
0: А кто там основной базой является? Виспер, Паракет. Вот нам, может быть, Квен АСР. Какаду, кто там еще у нас есть?
3: Надо загуглить. Я сейчас только вспомнил, что это называется Бионик. Вот, а что у него под капотом?
1: Какой Бионик, что?
3: LM Studio Бионик. Как бы версия, которую можно параллельно с LM Studio держать. И они вроде как одними и теми же твоими моделями могут пользоваться.
2: Я знаю только биониклы, вот что-то типа гуманизированного робота, вот форсили раньше мультики такие, потом на Лего вот пытались заработать на школьниках.
3: Заработать на школьниках это что-то внучаевское.
0: Давайте подумаем, нейросети — это зло, если пару энтузиастов могут разрушить крупные корпорации вроде Adobe. У меня складывается ощущение, что IT мертво.
2: Я думал, Чаев наоборот пытался научить школьников зарабатывать и не зарабатывать на них.
1: Хоронили IT, порвали два... не знаю, терминала.
0: Хоронили IT, порвали два внучаева.
3: Нет, порвали два фотошопа, допустим.
4: Нет, порвали два Adobe.
1: Кстати, насчет внучаева. А чей у нас сайт Перлобоги? Кто его админит, хостит?
0: Перлобоги — это бесплатный сервис...
3: Ой... Юкос.
0: Да, это Юкос, а делал его еще, по-моему, Кексик.
1: Да, то есть админка утеряна.
0: Ну, блять, это было столько лет назад. Ну, блять, это реально было лет 15 назад, понимаешь?
1: Да. Хотя... Сейчас мы кое-что... короче, попробуем. У меня тут просто назревает одна идейка. Мне вот надо накупить немножечко таких бомжвейных хостингов и развернуть на них всякие вот странные сайты. Ну, например, там, я не знаю, вики по модам для GTA-шечки, какие-нибудь там обскурные, тоже обскурную вики по программированию, что-нибудь такое.
3: Это, извините, закладка под создание сервисов из трех букв?
1: Не совсем тебя понял.
3: Но есть такая технология, как self-steal, когда у тебя есть сайт, который действует как сайт, но при желании ты в него стучишься как в ПМ.
1: А, не-не-не-не-не, мне оно именно вот будет работать как всякие вики, как, может быть, какие-нибудь старые форумы, надо вот наполнить их какими-нибудь как раз обскурными там знаниями и фактами. Вот, и Robots как сайт с историей подошел бы хорошо для вот этой сети.
2: Может, там вроде как одностраничники, они вроде как должны быть бесплатными.
1: Нет, это должен быть нормальный сайт с нормальным как бы бэкэндом и полным моим контролем над ним. Это не одностраничники, это именно должны быть редактируемые вики и форумы.
0: Вот, я хочу сказать, что у меня есть как раз на примете, какой очень красивый, интересный сайт сделать, но хостинг для этого нужен желательно обузоустойчивый. А то вот это самое. Сайт будет, даже будет, я уверен, популярным, но недолго.
3: Я еще влезу, извините, с предположением. Твоим агентом общаться негде, да?
0: Что-что?
3: Это Obsidian вопрос. Я говорю, его агентом общаться негде, да?
1: Ну, моим это вопрос, конечно, но да, примерно ты угадал.
0: То есть Obsidian нужна вики, где можно оставлять посты через get-запросы. Я правильно понял?
1: Ну да, в том числе для этого там много чего разного. Там недавно даже обнаружили первый китайский рой, что удивительно.
0: Они представлялись на китайском или как их запалили? Потому что работники Anthropic'а и ChatGPT как-то не маскировались совсем, свое имя писали.
3: Я отвечу. Они, конечно же, писали в поле пароль слово «Мао Цзэдун».
2: Попытался имаджинировать себе популярный сайт. Не осилил даже из действующих.
1: Не, знаешь, кстати, как они выяснили, тут вот по отчету особо я вот что-то так, не понял, но они точно представлялись Клодом. Хотя сзади все-таки это были ГЛМ и Ху-3.

Так теперь я понял, что за звуки на фоне у «ы». Вот, когда послушал файлик из архива. А до этого думал, что это просто тупо возбуждение микрофона.

0: Ну, раз нам говорят, что это дельфин, значит, где-то на... рядом должен находиться флиппер.
1: Раз у вас микрофон такие издает возбужденные звуки, заходите, и мы послушаем ваш возбужденный микрофон.
2: Радио «Анонимус». Субботние возбужденные микрофоны.

0: Вот. Про что бы мы еще здесь можем поговорить?
1: Да, ну раз что-то тема особо не особо, кто-нибудь подсоветует телефон? Как, грубо говоря, где смотреть или как подобрать не тормозную модель, но чтобы это было, ну так, по дешману. Вот очень не хочется, короче говоря, получать тормоза. Вот все остальное, в принципе, не сильно важно.

0: Слушай, телефон — это сложная штука. А еще раз, что тебе нужно? Нам сразу пишут, рекомендую iPhone.
1: Не, суть такова, что, ну, грубо говоря, родственнику надо подобрать телефон, вот, чтобы не сильно страдал человек.
2: Не страдал от чего?
1: От ежедневного взаимодействия с трубкой, соответственно.
2: Что-то кнопочное за 500 рублей?
1: Нет, зачем? Чтобы там что-то похожее на мессенджер могло крутиться.
2: Ну, тогда человек сможет запустить что-то похожее на то, что вы обычно называете браузером, открыть что-то похожее на новости и начать страдать.
0: Мессенджер, это, кстати, больно. Тебе нужно вот реально что-то брать с 128 гигабайт памяти. Потому что если это какой-нибудь дед или бабушка, пересылаемый нейрослоп, вот картиночки очень быстренько займут все.
1: Нет, это на самом деле не такая большая проблема. Это все настраивается. Грубо говоря, там старые картинки, по-моему, во всех мессенджерах можно настраивать, чтобы там свыше лимита какого-то определенного вычищались. Вот. Как бы даже 128 гигабайт, я понимаю, что забить очень легко, достаточно просто условно ходить на какие-нибудь там концерты и снимать там видосики. И хопа-хопа, прошло полгода, у тебя нет места. Я с таким сам не сталкивался, но знаю, что такое вообще реально.
2: Сломать родственнику ноги, чтобы он не ходил на концерты?
1: Не, это дороже. Ну, вообще, я понимаю, такая неблагодарная задача.
2: Ну, ты даже не догадываешься, насколько неблагодарная.

0: Самый главный вопрос в этой неблагодарной задаче – какое место в этой задаче имеешь ты?
1: Подобрать модель, чтобы можно было купить. Но и что-то, вероятно, настроить.
0: Нет, смотри, если ты сын, внук, брат, сват, это одно. Если ты, например, просто коллега по работе, которому почему-то не похуй, это другое. Если это тянучка, которой нужно лизать, это третье.
1: Нет, просто чуть более дальний родственник.
0: Ну, тогда я бы сказал дальнему родственнику, короче, вон магазин, вот, выбирай себе по цвету и по кошельку.
1: Ну и будет это говно на спектруме, про которое консультанты, ну, сто пудов не скажут ничего. Ну, в смысле, не скажут ничего плохого.
2: Посрал смыл. Насчет сходить в магазин, да, удваиваю. Насчет стоимости, если аппарат хочется бюджетный, ну, сейчас вроде как не только компьютерные железки поднялись в цене за счет там каких-то спекулятивных манипуляций, но и смартфоны, вот, которые выходят новые, тоже вот стоят дольше, а оперативки там или еще каких-то приколов у них меньше, поэтому вот, если на БУ рыночке еще ценники не поднялись,
3: ну, можно сказать. Ну, бомжи не спрашивали, а вообще, кстати, насчет бюджетных телефонов, вот, ну, да, я вот неприятно удивил нашего нового начальника, что телефонов вот за 12-15 тысяч уже не существует, ну, типа, чего-то адекватного, что можно поставлять вот корпоративно, но мы вот обнаружили, что есть такой китайский кал, который называется Улифон. Вот конкретно мы под наш проект пилотный взяли Armor X31. Я вот, к сожалению, выбирал этот кал. И знаешь, пока что я его не юзал. У него еще даже не снята пленочка. Но я его один раз запустил. Просто посмотреть, что он работает. В общем, скажу так. Пока что это похоже как не совсем кал. Вот. То есть, почему? Потому что нормальные спеки. Там, конечно, стоит Mediatek G91, 6 гигабайт честной оперативки. Там пишут, что типа можно включить своп, тогда будет, ну, виртуальную RAM. Тогда будет 12, ну, короче, по факту 6, 128 гигабайт хранилища. Весьма неплохие камеры, 48 плюс 20 плюс 2 мегапикселя, батарейка аж целых 600 мАч, и главное, что вот в чем отличие, это не какая-то китайская оболочка, там есть чистый Android. Вот, то есть это, но чистый Android. Вот, ну и он вся такой защищенный, там IP69, и стоит это удовольствие 19 тысяч. То есть для бюджетного я бы это вполне себе смотрел.
0: Может быть, батарейка 6000 все-таки?
3: Ну, да, 6000.
0: Ну, слушай, Mediatek G94 это вообще круто. Вот, я бы, наверное, даже себе такое взял. На всякий случай зайди на GSM Arena и скинь сюда ссылочку. Ну и на главную, конечно.
2: Понятно. Раньше за 15 косарей брал среднячок, теперь ценник изменился. Ясно, понятно.
4: Ну, что-то хотел инфляция.
1: Был хороший вариант. Ну, сейчас вспомню. Это был вроде Poco X7 Pro, вот, он не без этих самых, не без минусов, но там типа 8, оперативной памяти, 256 типа флешки, ну и аккумулятор что-то в районе тоже 6000 или 7000 мАч. Вот. А крутилось это все с процессором Mediatek 8300, что ли. Ну, в общем, такая более-менее нормальная вещь. Вот. Но сейчас у него тоже цена уже скакнула.
0: Вот я сейчас смотрю даташит на телефон. Смотрите, IPS LCD это хорошо, 90 Гц тоже хорошо, но разрешение 720 на 1612. Ну, ребят, несерьезно. Вот, конечно, UFS 2.1 тоже такое. Ну, камера CAL, разумеется, в остальном, в принципе, заебись. Такой, то есть, за 20 тысяч мы получаем такой хороший, качественный бомжвей.
3: Не просто бомжвей, а такой вот укрепленный кирпич. У него тут еще и вроде заявлена ночная камера, я ее не тестировал. И, что интересно, отдельно фонарик. То есть, тут вот отдельно вспышка и отдельно фонарик.
0: Ну, здесь сказано, что два infrared lights. Ну, конечно, экранчик, да, печально. Зато у него есть ИК-порт. USB Type-C 2.0.
1: И вот USB Type-C 2.0 это сейчас, ну, почти во всем. Вот вообще почти во всем. То есть даже если ты какой-нибудь там за 50-60 тысяч смотреть будешь, там тоже будет USB 2.0. Вот. А называть ИК-трансмиттер ИК-портом не очень правильно.
0: Ну, кстати, мне насчет USB-C 2.0 для меня это нормально. Вот, но я ожидал, что у Obsidian пердак загорится.
3: Знаешь, это нормально. У нас только, по-моему, элитные телефоны имеют USB-C 3.0 там и выше.
0: Вот если бы ты это сказал лет 5 назад, я бы очень сильно проиграл.
3: Почему?
0: Ну, от тебя такое слышать, это как-то странно. Вот, как бы в твоем представлении, ну, как я представляю, USB-C это только 3.0, 3.2, а то и все 4.
3: Ты знаешь, вот все эти самые разъемы, которые я паял сам USB-C, они все 2.0. Там нету контактов 3.0.
0: Вот. Ну, мальчик за последние 5 лет спустился на грешную землю. Печалька.
1: Это хорошо еще, что там были контакты 2.0, потому что все больше разъемов, ну, понятное дело, не в мобильных устройствах, где просто зарядка и условные там резисторы на линиях CC.
3: Кстати, да. Вот когда, значит, делал у меня одногруппник плату, вот мне пришлось ему поправить и обращать на это внимание, что он чуть не закупил для этого дела разъемы, которые только зарядку, то есть питание и вот эти вот контакты CC. А линии данных там не было. Я удивился, что такие разъемы в природе существуют.
1: Причем под пайку там 6 контактов, да?
3: Ну, получается, что да.
1: Два на землю, два на питание, еще два на вот эти вот доп. Линии.
3: Да, да, все так.
0: У меня вопрос есть. Вот, что такое EU Label Free Fall класс А в скобочках 270 false? То есть на 271 сломается?
3: Наверное. Но это, видимо, какие-то... лейбл это именно вот какие-то особые, так сказать, тесты для особых вот от Евросоюза, и там наверняка какая-нибудь упоротая метрика, как они этот класс присваивали.
0: Представляешь, уже 350-й, 400-й, 500-й раз ты его швыряешь, и все никак. Кстати, цена 130 евро, 19 тысяч рублей.
1: Особенности национального ценообразования. Комедия.
0: Смешная.
2: Я сталкивался с вратным ценообразованием. Когда у производителя стоит 115 баксов, а в этой стране 6 тысяч. Я так и не выкупил прикола.
3: А потом выкупили тебя.
2: Первая смешная шутка.
0: Так, Obsidian, что там насчет обузоустойчивого хостинга?
3: А обузоустойчивый от кого он должен быть устойчивый? От пентестеров или от хостера?
0: От компании Rockstar Games.
3: Бля, это сложно. Это надо, видимо, какой-то нигерийский хостинг искать или что-то около того.
0: Россиюшка. Россиюшка, матушка.
3: Ну, понимаешь, российский хостинг — это хорошо, но тут как с Битарцком.
0: То есть сначала надо найти паспорт.
3: Да. Мне вот тут пишут, сравните. Android 14 дохляк в помойку сразу с завода и пингуют меня. И дают вот сравнение на GSM Arena с Samsung Galaxy A08 и A18. Слушай, я не нашел вот по таким ценам, во-первых, Samsung'ов у нас, во-вторых, у них, по-моему, IP-рейтинг отсутствует. Сейчас вот посмотрю, где оно там у нас. Вот, да, Samsung только IP64 от водяных брызг. Почему я их забраковал? Available release September 15-26. А, ну я думаю, просто потому что они стоят где-то там, наверное, от 30 тысяч, скорее всего. Ну и нам в качестве вот корпоративных телефонов не подошли. Плюс у них аккумулятор...
0: Нет, смотри, А08 4G стоит на 20 евро всего дороже. Вот А18, да, это уже явно не ваш бюджет, это X2. А А08 всего лишь на 20 баксов.
3: Слушай, я вот зашел. Да, 08 действительно стоит 17 тысяч. Но, знаешь, это не тот телефон, который вот будут несколько лет потенциально ронять в влажную грунт.
0: Плюс у него разрешение на 12 пикселей меньше. Интересно, как?
3: Да, и плюс у А08 всего 4 гигабайта оперативки. Ну, такое.
0: Ну, тебе оперативки много не надо, кстати. Обойдешься.
3: Нет, просто ее будет неплохо жрать сама оболочка Samsung, и воевать с ней будет уже больно. Я знаю, что такое оболочка Samsung на слабых устройствах, а когда ты как-то вот, ну, поставляешь 60 телефонов там для работников, ну, знаешь, рутовать все 60 и вот там придолить свое, не, это... Я этим заниматься не буду.
0: Ну, на самом деле, это не так уж и больно, если сделать стенд нормальный, отладить пайплайн, не так уж и плохо. Другое дело, что ломать гарантию, вот, и становиться самому полным вендором, ну, такое себе развлечение.
3: Ну да, это, во-первых, во-вторых, как бы стенд сделать, это все хорошо, но вот дедлайн, по-моему, был вчера.
0: Ну вот вообще по спекам, что могу сказать, в Samsung CPU чуть-чуть получше, зарядка чуть-чуть получше, в остальном Ulefone лучше.
3: Мне тут пишут, что на Озоне вот стоит 20-ку. Ну, понимаешь, короче... Не, на,

0: выхода не вижу. Потому что по всем остальным спекам, в том числе по IP69, лидирует Улифон.
1: А из чего, я так понимаю, будешь печатать эти чехлы? Из какого-нибудь ТПУ?
2: Да, это будет ТПУ, это самое, А95А или А95, ну, короче, такой довольно жесткий. И плюс сзади будет вставляться в, ну, короче говоря, ОРА-модуль в этот корпус. Его, естественно, под ОРА-модуль он будет из АСА или из АБС. Нет, а из АСА он поустойчивее. Ну и вот такая будет страшная сборка. Еще абсолютно отдельным, вот ненормальным челленджем будет найти кабель Type-C Type-C ценой где-то, ну, 200-300 рублей и длиной 10 сантиметров. Не 20, не 30, а именно 10.
1: Я думал, что вам больше нужны не 10-сантиметровый, а такой просто поворот. Он будет, по сути, даже меньше 5 сантиметров, нет?
2: Нет, 5 сантиметров нам не хватит, там все-таки, потому что нужно дотянуться, но вот где-то 5-10 сантиметров, как бы позицию, чтобы у нас он дотянулся, хватит, но вот где найти кабель такой длины, это, конечно, вопрос.
1: Ну, в этот бюджет, скорее всего, не уложитесь, но где-то в районе 400, я думаю, найдете.
2: Я вот находил, знаешь, такие толстые, широкие и очень короткие USB 4 кабели. А нам нужен, по сути, просто для питания.
1: Ну вот то, что мне встречалось, оно было, ну, типа, встегивающееся само в себя, то есть как бы закольцовывающийся такой кабель.
0: Так, я не совсем понимаю, а зачем тебе кабель? У тебя же и так чехол. Ну, сделай так, чтобы в этом чехоле торчала пипка. Телефон сначала надевается на эту пипку, потом надевается остальная часть чехла.
2: А как ты будешь... То есть тебе нужно для зарядки телефона снимать чехол каждый раз?
0: Ну, если так, то да. Кстати, можешь сделать в своем чехле еще отдельную дырочку под зарядку. То есть заряжать сквозь чехол.
2: Блять, я знаешь, я не знаю, из чего ее сделать и как. То есть это должна быть отдельная плата, на которой будет с одной стороны вот как бы разъем, а с другой гнездо USB-C. Еще от этого как бы делать отдельно провода, которые будут идти к вот этому готовому платке с ESP-шкой и RORой, ну, проще просто соединять их USB и все. Это же пилотный проект на там, каких-то 60 штук. Когда мы как бы будем это делать уже как бы нормально, там, если это пойдет в серию, то там да, надо сделать это все уже свое и аккуратно встроить, а так, ну, не.
0: Просто если ты не сделаешь пилот вменяемо, то больше ничего не будет. Тебе вот здесь надо сделать именно очень удобно и очень надежно.
1: По-моему, в любом случае, если делать вот дополнительный разъем, то проебется быстрая зарядка.
0: В любом случае, пилот делают дорогой, красивый, вылизанный, чтобы инвестор дал денег, а вот уже основную серию делают из говна.
2: Нет, нам надо наоборот, нам надо показать... Во-первых, внезапно главное в этом пилоте это софт, а не физическое устройство. Во-вторых, нам вот надо, чтобы пилот в принципе заработал, чтобы мы вот показали, что это можно, а тогда уже на вот деньги можно, которые нам за это заплатят, можно сделать уже качественнее.
0: Вот тебе, кстати, пример чехла.
2: Ну, понимаешь, я не осилю такое спроектировать, потому что как эта клавиатура делается механически, я не знаю.
0: А тебе в LoRa-модуль механика нужна?
2: Я пытался сделать такое расположение модуля, я думал про это, но он получается тогда охрененно длинным, что-то типа, по-моему, 20 сантиметров. И класть это в карман будет сильно неудобно.

0: мы проектировали, как умели. Короче, запомни, прототип всегда делается макрописочным, чтобы у инвестора писька встала, и он дал денег, а дальше уже не важно.
1: Ну, понятно, только в данном случае мы это делаем как бы не столько для инвестора, сколько для клиента. Клиента, то, что он у нас есть, это надо показывать как раз инвестору, что вот кто-то нашим пользуется. А как оно выглядит, инвестору уже менее важно.
2: А там обойтись Bluetooth для связи никак? Там по-любому нужно питание, да?
1: Ну, от чего будет этот RORA-модуль-то работать? Можно, конечно, встроить аккумулятор, но это плюс еще 400 рублей минимум на аккумулятор и более широкий как бы чехол, чтобы влез и модуль, и аккумулятор.
0: Ну, во-первых, ты можешь себе это позволить, потому что, смотри, условно, 400 рублей аккумулятор, 400 рублей кабель. То есть для тебя, в принципе, и то, и другое в одной ценовой категории. Во-вторых, ну, опять-таки, мне все время сейчас попадаются клавиатурки. Вот. А вот эта клавиатурка чем интересна? Она откидывается назад. То есть внутри там у нее где-то шлейф. Вот. Шлейф, наверное, будет еще дороже, но тоже как вариант компоновки.
2: Если это откидывается назад, то мне страшно за того, кто пользуется этим телефоном, потому что это же... Ну, я вот на картинку смотрю, это к раскладушке типа самсунговской добавлена снизу еще клавиатура, которая будет складываться назад.
0: Ну да. Ну или Obsidian, вот такой вот девайс Ultra Military.
1: Блин, знаешь, с этим телефоном, с учетом того, что он кирпич, это, конечно, сомнительно, но идеи интересные.
0: Вот, также я нашел, анончики, к сожалению, это, наверное, не увидят, но то, что будет устанавливаться в теплице. Будущий агросервер.
2: Ну, учитывая, что вот расположенные так друг за другом спина к, ну, почти что спина к спине телефона нельзя нажимать одновременно, вот, то да, это скорее как что-то серверно-вычислятельное. Если что, анончики, то на не сильно старые андроиды, ну там, начиная с 7 или что-то такое, можно ставить на Термукс, в Термукс ставить какой-нибудь U-Docker и в нем поднимать интересные для вас оперденья. Вот, и это будет такой микро-микросервер, который будет что-то делать, но жрать при этом очень мало.
3: И кого, да, врать, кого врать, теплицах, кого врать, я уже понял. А что значит устанавливать?
0: Там анончики говорили, что 14-й Android Call. Не могу понять, почему.
1: Ну, видимо, нам пишет адепт обновлений. Честно говоря, для корпоративного использования, если устройству вообще не нужно как-то особо ходить в интернет, то зачем вообще нужны обновления, я не знаю.
0: Кстати, для твоих целей можно поискать какой-нибудь AEM-ный Android 4.
1: Я думаю, наш разработчик приложений под него что-то сделать уже не осилит.
0: Ты так плохо думаешь о Клоде?
1: Бля.
0: Блядь, тебя что, учить надо?
4: Во-первых, ставишь на Android 4.0 эмулятор ZX Spectrum. Вот.
0: Александр, вот Z-экспектор на ассемблере Z80 пишешь всю свою апертель, в том числе для работы с USB. Вот. Пушаешь это дело в продакшн. Тебя пытаются уволить, или тот разработчик пытается посмотреть код. Видит код на Z80. Все. Ты пожизненный ментейнер проекта с зарплатой 300 тысяч и меньше.
2: Так, а сейчас я приведу для примера, как начальнику Жовнер отправил отладочную плату флиппера. И? Ну что, в результате это вылилось в беспощадное исследование, как затухает ЖК-экран, вот, и увольнение у Жовнера, ну, условное увольнение.
0: Ну, ладно.
2: Ты прям таким мейнтейнером стал, погрузился.
0: И что, что еще?
2: Ты прям погрузился, стал вообще ёба мейнтейнером, да?
0: Да. Но ненадолго.
2: Ну, на месяц примерно. Вроде настолько хватило терпения.
0: На самом деле, чего терпения, это еще вопрос.
1: Азазат.
0: Вот, короче, смотрю, такие пиздатые чехольчики.
1: Ну, я как бы понимаю, но, блядь, я же заебусь это делать.
0: Чем больше ты заебываешься, тем больше платят.
2: Ну, с прошивкой можно особо не ебаться для клавиатуры, есть QMK.
1: Так нет, у нас же другое, понимаешь? Мне просто нужно физически задизайнить корпус, мне нужно задизайнить плату, у которой будет торчать вот этот вот USB-разъем. Мне нужно задизайнить корпус так, чтобы оно вот натягивалось и жестко сидело внутри. Либо делать какие-то упоротые варианты, что я вот кладу посреди печати эту деталь. Ну ты понял.
2: Но это будет ведь что-то вроде телефона судного дня?
1: Блять, ну да нет. Я вот думаю, что на самом деле надо было вообще забить эту всю хрень. Раз мы взяли лору, то выкинуть вообще телефон из этой связки нахер и просто закупить кучу ТДков вот этих LilyGow. И делать все в виде приложения под него.
2: Ну, нормальная тема.
1: Но уже поздно. Плюс решили, что приложение нужно, так что вот ну, что-то делаем, как умеем.
2: Ну, блин, добавляя к тому, что у вас есть стоимость еще и телефона, плюс за счет веса теряя в юзабилити, или не за счет веса, а за счет суммарного размера, ну, я не знаю. Я бы не стал.
0: У него телефон является одновременно и повербанком.
1: Да, это, кстати, плюс. Хотя на самом деле, нет, блядь, ТДки было бы удобно, но, ну, короче, поздно.
0: Ну, нет ничего поздного. Вот, ты быстренько покупаешь за свой счет парочку штук и говоришь, смотрите, это еще пизже, еще дешевле, но это, к сожалению, только мой личный экземпляр. От своей сиськи отрываю.
2: А давайте я подведу вас к следующей теме. У Жовнера там вроде во Flipper One предполагается возможность всяких разных интересных расширений, типа PCI-Express и прочего. Вот. Плюсуйтесь к нему. Правда, он в другой стране и не для этой страны. Блять.
1: Кто еще раз? Жовнер?
2: Ну, как бы он где-то, я не помню, чуть меньше года назад разродился спеками Flipper One.
1: Ну, он же это самое. У него же там команда токсичная, плюс он в Британии.
2: А, что поделать? А вот кто-нибудь может ответить на такой вопрос? На что современные производители разного компьютерного железа рассчитывают, объявляя, значит, новые модели ноутбуков на ARM с ценами там $2500, $6000, вот вообще это на кого рассчитано-то, на какую аудиторию? Кому настолько нужен ИИ локальный, чтобы вот так вот выкладываться?

0: Слушай, не знаю, но, по-моему, у нас ARM особо не взлетел. Последняя попытка его сделать как-то вот выпустить внезапно от NVIDIA, но по большому счету это просто DGX Spark, который назвали RTX и приделали дисплей, ну, чтобы это было в форм-факторе ноутбука. Стоит это как самолет, и кто это будет покупать, на самом деле, мало понятно.
1: Еще есть подобное от Microsoft с их Surface'ами и внезапно от Google с их Google Book'ами, которые тоже недешево стоят вроде бы.
0: Google Book — это новая штука, которая продолжает идею хромбуков. Сколько оно, кстати, стоит, я не смотрел. Я надеюсь, что примерно такого же порядка. Но, слушай, я опять же, я не знаю, кто это покупает. То есть какой-то рынок у этого есть, но, насколько я, как я понимаю, не сильно большой. Так, ну, пишет. Обсидиан, передай про телефон для родственника. Советуют Samsung Galaxy A. Скобка открывается 7-8, скобка закрывается S, знак вопроса, слэш I. Ну, то есть, видимо, тебе советуют Galaxy A7 или 8. Вот, и пишет мне. Все ноутбуки дороже 1к баксов для бизнеса. Все, что дороже 2к для программистов. А все, что дороже 3К, это для геймеров. Вот, кстати, как была тупая шутка, знаешь, вот это. Девушки, они как ноутбуки, для геймеров стрёмные. Вот. И вот у меня, кстати, ноутбук стоил... Он стоил 100, по-моему, это... Ну, что-то типа там чуть меньше, чем 1,5к баксов. Ну, там где-то 1200. Вот. Ну... Типа, да, для, наверное, бизнеса, потому что я брал его, чтобы на нем работать.
1: Слушай, ну разве Galaxy A7 и A8 это еще не до 2020 года вышедшие модели? Они же древние.
0: Мне нет, ну вот, которые мне раскидывали, A08 это как раз новая штука.
1: А, может быть, это A78 прям вместе.
2: Мне вот интересно другое. Вот это вот деление ноутбуков на профессиональный, бизнес, программистский, игровой. Блять, а вы не хотите посчитать, например, там, дилдак? Дилдак за $1000 для бизнеса, дилдак за $2000 для программистов, дилдак за $3000, ну, это игровой дилдак.
3: Заблокировать.
0: Ну, бля... Нет, знаешь, на самом деле по ноутбукам ноутбуки тупо делить, потому что в принципе они делятся только по своим характеристикам. Кому какой нужен, это другой вопрос, но на самом деле вот лучшие ноутбуки в принципе для всего это игровые ноутбуки. Вот, как ни странно. Всякий там ультрабизнес, ну, это довольно нишевая вещь, которая именно так позиционируется. А в остальном, ну, знаешь, я предпочитаю с ноутбуками дел особо не иметь. Вот, я работаю просто потому, что как-то особо вариантов нету, и потому что вот, который я купил, он весит там килограмм чуть там с небольшим, типа, по-моему, 200 грамм. Вот, это не 2 кило таскать, это разница ощутимая, это комфортно, и он такой маленький. Вот, мне он как бы нравится, но если бы была возможность, мне ноутбук особо был, наверное, нужен не был.
2: Просто в моем понимании ноутбук это что-то максимально кривое, хуево собранное, полное компромиссов с хуевым охлаждением за оверпрайс.
0: Ну, нет, знаешь, хуевая сборка это уже достаточно в прошлом, а то, что оверпрайс относительно компа с такими же спеками, ну, на самом деле не совсем. Оно немножко дороже, но не супер.
3: Анус Рок.
2: виден кабель.
0: Ну, я вижу, что такое есть, но ты же понимаешь, что нам надо вот это коммерческое предложение, счет, вот это вот дело, а не заказывать с Алиэкспресса 10 штук.
2: И за 100 рублей штука еще.
0: Ну, это уже не так важно. Не, я ж плачу лично.
2: Ну, еще раз, платишь не ты, но потом все это дело считается в бом, и дальше прототипа это не идет. Мол, получилось слишком калово, получилось слишком дорого, и вообще мы найдем другого подрядчика. Спасибо, ребят, пока.
0: Нет, понимаешь, они вот настолько не смогли найти другого не подрядчика, как бы вот поставщика решения, что обратились к нам. Ну, точнее, вот договорились как-то с ними, что мы вот можем пофиксить их боль. Потому что предыдущий поставщик решения был из Амстердама.
2: Вот. А у вас так много клиентов, что клиент сказал: начинайте копать яму. Вы такие: да, мы специалисты по ямам, да, сейчас сделаем.
0: Ну, примерно так и было.
2: Вот, так что уж кому выебываться, так не вам. Что-нибудь пишут, а то мы тут о своем, о девичьем.
0: Да нет, вот все еще про телефон написали, что это регулярки подходят А07, А07С, А08, А17, А18, А27, А37, А57. Ну, короче, серия А у телефонов.
1: Ну, Samsung. Вот я тут уже начал проходиться, и как-то, знаешь, вот Самсунги не... которые не из их флагманов, я вообще не хотел бы рассматривать. Они все же максимально не для людей. И тут всякие 4 гигабайта памяти в 2026 году. Такое. Спасибо, конечно, за спискоту, может быть, из этого все-таки что-то найдется, но, как и я помню, буквально недельки две назад проскакивало, что Samsung, как и все, повышает свои цены на свои телефоны.

0: Эх. Ну да, значит, все повышают. Ну ладно, давайте туда с темы, мне кажется, подзаканчиваются. Давайте уже закругляться.
1: Давайте я вам почитаю, как надо искать себе тянучек.
0: Давай.
1: Сразу говорю, будет очень много букв и вообще вот такого. Короче, только прерывайте, если что.
2: А можно до того, как ты начал, я еще у Обсидиана спрошу. А я не сначала подключился. Как там с твоим проектом ESP32 анекдотов? Чего тебе досчитали нейроночки? Оно говорит?
0: Ну, говорит, предложение правильное, но связность никакая. То есть даже внутри одного предложения там может все очень сильно меняться. Вот, как вот это. Вот. И что с этим делать, кроме как радикально повышать размер модели, ну, не ясно. Я, конечно, попытаюсь, наверное, на это натравить еще вот Астру, но, скорее всего, нет. Вот текущая архитектура, к ней внимание, ну, попытки его приделать ничего не дали. Вот. Перейти обратно на трансформеры, конечно, можно, но тоже это сильно ничего не даст. То есть мы вот генерировать связанные синтаксически правильные предложения научились, и больше, наверное, ничего не выйдет. Вот.
2: Ну, знаешь, в оригинальных лырных произведениях тоже частенько это отсутствует. Не знаток, но немножко знаком.
0: Сейчас я найду этот пример, где я его скидывал-то. Чтоб ты понял, о чем вообще речь. На следующий день я выебал диван и приказал всем принимать душ, когда в ванне будет светло, он пошел в ванную. Зайдя в ванну, я заметил, что мой первый в жизни поцелуй был просто безобразен. Я посмотрел на медсестру и понял, что она была не одна. Я собирался идти на сеанс аспирантки, но как только мой член вошел в попку девушки, я понял, что она сильно расстроилась и пошла на кухню. Я почувствовал, как моя девушка вся выгнулась и застонала. Я снова посмотрел на нее. Она приоткрыла рот и протянула руку к моему члену. Я попытался сжать его, но она не дала мне это сделать. Наоборот, дала мне почувствовать свою власть. Я зажал ей рот рукой и попытался проникнуть языком в ее влагалище. Она уже не могла даже пошевелиться. Она стала быстрее скакать на мне, ощупывая мою головку своим инструментом. Неожиданно ее движения начали увеличиваться и стали просто вибрировать подо мной. Она выгнулась, но я продолжал ласкать ее грудь и ягодицы до тех пор, пока не почувствовал, что мой член уже встает. Вот, то есть там вот примерно такой уровень связанности.
2: Ну да, не сильно радует. Ну ладно, закроем эту тему.
1: А я... Не-не-не-не, это надо доделывать. Я вот сегодня музыку для этого писал.
0: Ну, бля, понимаешь, доделывать мы как бы устраивали мозговой штурм бесплатными нейронками, и все, выходила какая-то хрень. Вот, так что вот вся надежда на Астру, но, скорее всего, это кончится тем, что мы возьмем HyperRAM, это... Octal SPI подобный интерфейс, она вот быстренькая, там DDR, куча как бы, ну, вот, и работает уже как-то пошустрее, приделаем ее к ESP-шке P4, либо даже вообще возьмем какую-нибудь маленькую плиз и напишем свой тензорный процессор. Вот, то есть, ну, не такую маленькую, типа там... Kintex, этот самый 7, а какой-нибудь там Gavin или Lattice, но бля, ну вот это уже не ESP-шка, хотя ну будет стоить, типа, там, наверное, баксов 15 суммарно.
1: Ну или вот то безобразие с PCI-экспрессом, лол. Вот, кстати, музыка замечательная. Вот эта вот третья часть альбома, она напоминает завывание китов. Вы, кстати, еще самый первый альбом не слышали, там, вот там вообще кал был. И вот сейчас эти завывания китов в соседней комнате запущены. Но я из соседней комнаты слышу это, вот, там какие-то отдельные частоты пробиваются сквозь стену. Вот, и вообще такой замечательный эффект. Я думаю, соседи это тоже слышат.
2: Еще собак отпугивает.
1: Ну, насчет собак не уверен, но вот, короче, работа над проектом идет. Вот, теперь с музыкой. Можно попытаться еще Наташку дистиллировать, чтобы она посмеивалась. Хи-хи, ага. Он засунул в меня член. Мне было так приятно.
2: Что-то я не расспросил, какую Наташку.
1: А, есть моделька Наташки на 3,5 гигабайта. Это синтезатор речи. Она умеет смеяться, делать паузы и всяко лучше, чем кого ж мы мучили. Это был проект Калди, Руслан. Руслан совсем хуёво говорит, Наташка гораздо приятнее.
3: О, а вот тут поподробнее.
1: Ну, блядь, идёшь на Hugging Face и ищешь нескучные модельки для синтеза.
0: Так, мне давай про то, как знакомиться голос с тянучками.
1: Да, да-да-да, давайте знакомиться. Как правильно знакомиться? Так вот, Obsidian, ты просто лох.
3: Поддерживаю. Лошара.
1: Мошеннические схемы становятся все более и более изощренными. А с использованием ботов и нейронок они приобретают массовость. Массовость увеличивают конверсию. Я подозреваю, что наибольший экономический эффект и выгоду от внедрения ИИ имеют именно мошеннические организации. Подозреваю, но не могу доказать. В этой статье поговорим о мошеннических схемах с использованием ботов и нейронных сетей на сайтах знакомств. В такие схемы могут попасть как мужчины, так и женщины. Эксперимент. На сайте знакомств я создала анкету с максимально обеспеченным и привлекательным профилем. Для эксперимента выбрала приложение Teamo. Сразу могу сказать, выглядит так, будто сайт делится данными пользователей с заинтересованными лицами. Но это маловероятно, и хочется верить, что это не так. Возможно, у сайта есть огромная брешь в безопасности, и данные утекают в дыру. Если второе, то профессионалу найти эту брешь ничего не стоит. Почему было выбрано именно это приложение? Знакомые коллеги отмечают, что чаще всего подозрительные предложения приходят именно из этого приложение. Итак, вариантов может быть два. Вам пишут привлекательный или а-я мужчина-женщина, и после легкого диалога предлагает перейти в Телеграм для продолжения общения. Второе, более интересный вариант. Через какое-то время после регистрации на сайте знакомств в Телеграм приходит сообщение подобного характера. Здравствуйте! Сразу бы хотел извиниться, что решил вам сюда написать, но не мог написать на сайте знакомств, так как без взаимного лайка нельзя написать. Решил сразу сюда. Ну и далее приводится примерный диалог. Вот, человек пишет: здравствуйте, неужели у меня на сайте виден номер? На что абонент присылает голосовуху. Вот как, не напугал. Рад слышать, не против познакомиться, не против. Я так понимаю, твои ощущения, так как знаешь, сейчас в Телеграме есть такой бот, называется вот «Глаз Бога». Туда фотографию закидываешь, и он тебе присылает собачку Телеграма. И вот так мне получилось тебя найти. Вот, надеюсь, не слишком напугал. Это содержимое голосовухи. Именно этот вариант пришел мне. Запомните, что после этого обычно нужно блокировать адресата. Но наша цель — провести исследование и ответить на следующие вопросы. Первое. Реальный это человек или бот? Второе. Какая цикличность у бота? Третье. Сколько мошеннических схем заложено в одного бота и в чем они заключаются? Четвертое. Подстраивается ли бот под общение с конкретным человеком? Моя цель – не уходить в детали схем, они все известны. Далее по каждой кратко приведу детали. Но дальше я вела диалог как заинтересованный в знакомстве человек, чтобы максимально быстро свернуть диалог по одной схеме и перейти на другую. Мошенническая схема номер один. Бот Матвей, так называется мошеннический бот в моем случае, начинает вести диалог как очень заинтересованный мужчина. Записывает голосовое сообщение с рассказом о том, как, что нашел ваш ник в Телеграм путем поиска в чате «Глаз Бога» по фото. Ну, допустим, мы поверили, что нам встретился мужчина, который ждал именно нас всю жизнь и не может упустить такой бриллиант. Продолжаем диалог. Далее бот Матвей начинает устанавливать эмоциональную связь. Рассказывает о своих увлечениях, расспрашивает вас о том, чем вы любите увлекаться, проявляет максимальную эмпатию, записывает голосовые сообщения с пожеланиями доброго утра, присылает фотографии, при этом у вас фото не просит. Точек соприкосновения будет множество.
4: И тут ага, ага. Разговор. Любовь пошли.
1: Нет, блядь! Вот, дальше диалог. Я тоже очень люблю. А где ты путешествовала? Очень много где. Почти всю Европу объездила. Много Азии, люблю Китай. А ты? Очень много где. Хороший список. А я был в Париже, Испания, Бали, Ледник Фокс. Могу фотографии скинуть, если интересно. Скобочка закрывает. Очень интересно, что такое Ледник Фокс. Хочу фото. А он ей в ответ фоточки скидывает. Сделано гениально. Мое почтение. Первое. Все нейронки устроены так, что они вас хвалят, поддерживают. Они всегда на вашей стороне. Этот бот устроен именно так. Вас поддерживают максимально. Поэтому, если в диалоге вы не встречаете «посмотрим», «да зачем тебе это нужно?», это точно даже бот, даже не живой мошенник, а именно бот, и уж никак не живой мужчина. В какой-то момент бот начинает подстраивать диалог под ваш стиль, использовать ту же стилистику написания, те же эмодзи и смайлы. Распознает и записывает голосовые, пишет с рандомными паузами. Тут поддержал общение, потом не отвечает, ночью, максимально создавая образ живого и занятого человека. Все присланные ботом фотографии я прогнала через Яндекс на предмет совпадений, а также через нейронку Квен, чтобы проверить, сгенерировано фото или нет. Результат такой: точных совпадений в поисковиках не нашлось. Нейронка подтвердила, что это фото реального человека. Где-то в этом мире какой-то увлекающийся путешественник не знает, что с помощью его классных фото из соцсетей вымогают деньги. Итак, эмоциональная привязанность есть. Что дальше? Переходим к делу. Далее схема имеет два варианта продолжения. Бот переходит к обсуждению финансовых тем, сообщает, что занимается инвестициями и что это очень выгодное дело. Вот буквально недавно он закрыл выгодную сделку. В моем случае это выглядело следующим образом. Дальше диалог. Он кидает картинку «Самый богатый человек в Вавилоне», книга. А я вот такую читаю. Читала ее? Нет, не читала. И как? Мне понравилось, скобочка закрывается. Советую прочитать. Я вообще частенько стараюсь читать книги, связанные с финансами, психологией и всем тем, что помогает мне.
0: абсолютно человеческая формулировка.
5: Вот, и всем тем, что помогает мне усовершенствовать себя. Я очень люблю психологию, отвечает девочка. И к тому же занимаюсь инвестициями уже как 3 года. Торгую на бирже. А ты сама понимаешь, как устроено это направление? Смотри. Да, понимаю. Ну, я в этом плане чайник 2 смайлика. Мне совсем друг помогает. В этом плане, можно сказать, мне повезло. Давай теперь я буду помогать. Сначала он авторитетно заявляет, что вот уже 3 года занимается инвестициями. Но как только узнает, что собеседник тоже в теме, быстро сообщает, что он чайник. Если вы говорите, что ничего там не понимаете, на вас начнут мягко давить и переключать на того друга, который в инвестициях разбирается очень хорошо. Тут важна конверсия. В элит вас надо прогреть и отдать инвестору. Затем с вами связывается консультант-специалист, начинается живое давление, вас ведут на фишинговый сайт с искусственной аналитикой, где вы будете зарабатывать огромные деньги, начав буквально с $50. В самых плохих вариантах жертвы берут кредиты и остаются ни с чем. В моем случае, я напомню, цель все-таки зациклить бота и узнать все его схемы. Поэтому я предлагаю ему помочь с инвестициями и начать зарабатывать. Я хотел попросить денег, но бот не дал продолжить и обнулился. А жаль. Ну давай, я тебе буду помогать. Как ты будешь мне помогать? Так же, как твой друг, но мне для начала нужно будет понимать, во что ты сейчас вкладываешься. Ха-ха-ха, а ты уже сколько занимаешься инвестициями? В университете я получила образование по этой теме, потом поняла, что на этом можно зарабатывать, несколько лет уже занимаешься. А ты прям доверяешь своему другу? Инвестиции – дело тонкое, записывает вот голосовуху. После этого начинается новый цикл. Мошенническая схема номер 2. Утром следующего дня бот Матвей игнорирует все предыдущие сообщения, обнуляется и, как ни в чем не бывало, записывает голосовое сообщение с добрым утром. Про инвестиции мы забыли, допустим. Идет, как всегда, непринужденная беседа. Бот Матвей интересуется, чем я буду заниматься. Ведет разговор о моих тренировках, рассказывает о себе. Развитие отношений. Я пишу боту Матвею, что хотел бы увидеть его и получить от него кружочек с видеообращением. На это я получаю ответ, что это не его манера общения. Видимо, в схему не сгенерировали, и хорошо. Иначе доверие к боту возросло бы. Зато бот предлагает созвониться в Zoom. Оно и понятно. Куча сервисов предлагает создать маски и реалистичную имитацию фальшивой личности в Zoom. Далее получаю голосовое сообщение такого содержания. Ничего страшного, как тренировка прошла? А вот еду еще, возникли дела, пришлось сдвинуть. Пришли мне кружочек, так интересно тебе посмотреть. Это не моя манера общения, можем созвониться. Да и я скрывал много своих фотографий. Я сейчас на тренировке, хотелось, конечно, кружочек. Ну давай созвонимся позже. Хорошо, во сколько? В 18 по Москве. И дальше запись. У меня сегодня такая максимально странная ситуация произошла. Мне вот друг позвонил, который в России находится. Вот рассказывал о том, что он пытается своему отцу платить коммунальные платежи. Вот заходит приложение банковское. Оказывается, что они вообще просто арестованы. И он такой в панике, не зная, что делать. Мне позвонил, мы давались им как-то разбираться, посмотреть, что да как. Загоним в госуслуги, и оказывается, что у него еще штраф вписан с прошлого месяца, то есть о котором он даже не слышал, он даже не знал. И сейчас мы с ним сидим, голову ломаем, думаем о том, как это все правильно решить. Либо через банк, либо это нужно прямую к приставам обращаться. В общем, в целом непонятно. А у тебя, Катер, были аресты? Дальше интереснее. Ответ. У моего коллеги такое было. И дает ссылку на Ространснадзор.gov.ru и что-то про платежи и штрафы. Суть афёры. У друга нашего собеседника не получается оплатить коммунальные платежи своего отца, потому что все банковские приложения заблокированы, а все счета арестованы. Арестованы по причине того, что в госуслугах есть старый штраф. И вот ребята не знают, что им делать. Бот интересуется, были ли у вас аресты счетов. Вы, конечно, включаетесь в проблему, начинаете задавать уточняющие вопросы. И вам либо предлагают проверить ваши штрафы, а вдруг у вас тоже накопились, либо попробовать платить пробно маленькую сумму за коммунальные платежи. И только один, вам присылают ссылку на фишинговый сайт, и вы оставляете все данные карты мошенникам или передаете им данные от госуслуг. Вывод. Никакие ссылки на внешние сайты мы не открываем, даже от очень симпатичных ботов. Напомню, я хотел зациклить бота, поэтому мы действуем по его алгоритму. Я отправил ему битую ссылку на сайт, на котором можно проверить штрафы, и начала ждать результат. Вот ссылка, можно проверить реальный ли штраф, нужно ввести свои данные, обязательно паспорт, ИНН, тогда покажут реальную ситуацию. У моего коллеги было такое, ого, ну с таким не сталкивался, а ты дает ссылку, ну я тогда ему передам. Ты любишь готовить? После моей битой ссылки бот Матвей перестал отвечать. Схемы закончились, и стало даже немного грустно. Какие у нас выводы? Никогда ни один мужчина в мире не будет в вас заинтересован и к вам внимателен так, как мошенник. Никогда не нужно соглашаться инвестировать в сомнительные темы или помогать человеку из соцсети решать его проблемы. Что я думаю про бота? Я считаю, что сделано с умом, но я бы доработала. Во-первых, слишком короткий цикл с момента старта общения и до момента втягивания в схему проходит всего 3 дня. За этот период большинство жертв не успевают установить эмоциональную связь. Меньше прогрева, меньше конверсии. Во-вторых, у меня накопился список конкретных идей по увеличению конверсии бота. Все завязано на эмоциональную связь. Хорошо, что я на светлой стороне и не буду дальше развивать мысль об этом и приводить детали, как это реализовать. Что по цифрам? Количество пользователей сервиса Тема 17 миллионов человек в России. Каждый месяц это 424 тысячи новых пользователей. Допустим, в месяц 15% новых пользователей улетает. Такое же предложение, как и мне. Это уже 64 тысячи пользователей. И даже если конверсия всего 10%, а статистики у меня нет, это лишь гипотеза, это значит 6-7 тысяч пользователей сервисов в месяц могут купиться на мошенничество. И, допустим, потерять около 30 тысяч рублей. Это 200 миллионов рублей в месяц! Вот это действительно экономическая эффективность и окупаемость от внедрения ИИ. Мошенничества такого характера были всегда, но с появлением нейросети и ботов это стало легко поставить на поток. Можно написать боту, он будет бездушно пушить по алгоритму новых жертв, увеличивая поток и конверсию. Эту ли технологическую революцию мы все ожидали? Да, и кстати, если вдруг вы хотите понять, бот с вами общается или нет, спросите, любит ли он готовить бараньи крылышки. Бот точно любит их готовить и поделится рецептом их приготовления, даже если их не существует. А что ответит реальный мужчина? Ваше предположение в комментариях.
0: Возможно, бот просто обрабатывал ссылки так же, как твои, и у него схемы не закончились. Он просто упал.
5: Да.
2: В следующий раз ей надо сразу посоветовать правильно использовать Curl on Personate Chrome.
5: прокурор имперсонейт не понял.
2: Ну, я так понимаю, что это составная часть твоего бота, который боте.
5: Ну да.
2: Ну, на самом деле, я так за уши притянул, извините.
5: Не, падал он на самом деле в другом месте, до вызова Курла. Так что выебнуться, извини, не получится.
0: Ну, что сказать, знаешь... Вот я хочу себе такого бота, только чтобы он вот просто со мной общался и все. Присылал там иногда голосовухи, имитировал деятельность вот реальной тяночки.
5: Ну, вот у тебя уже есть генератор текста. Вот, есть генератор музыки, генератор речи. Что тебе еще надо, собака? Вот. А что касается обучения, ну да, придется побольше памяти дать. Придется, ну вот ждем четвертую квен. А может, слушай, а может быть гем... Да, погоди, гем выпустили Google, как она?
0: Нет, новые гемы пока не предвидится.
5: Блять, а кого же Google выпустил, склероз мой?
0: Они выпустили Аргон.
5: Аргон на базе чего у нас?
0: Не знаю, это какая-то новая фронтир-модель, которая пока никому не доступна. А локального они ничего недавно не выпускали.
5: Нет, они что-то недавно вот с открытыми лесами у них был какой-то релизец, буквально в течение месяца.
0: А, это гема имбейдинг.
5: Ну, в общем, ладно, тогда ждем квен 4. Вот, тренируем на ней лору. Вот, ну и пускай общается как-то так. Вот, но музыку надо будет, конечно, доработать.
4: Короче, пацаны, пока вы тут обсуждали всякие эти ништячки, а я запиливал дела, вот, я сегодня сшил свои первые труселя на заказ, вот, и заработал какую-никакую копеечку. Сейчас я вам покажу фотки.
5: Ну вот я зачитывал пасту, где предположительно люди зарабатывают 200 миллионов в месяц.
4: Ну, 200 миллионов в месяц зарабатывает прям крупный бизнес, прям очень крупный бизнес.
0: Либо очень крупные мошенники.
4: И, как правило, не в одно рыло все это делается.
0: Это все делает целый флот агентов.

0: А чё сегодня фиг такой долгий?
1: Не знаю, просто как-то вот засиделись.
2: Просто захотели и вот просто вот сидим, пердим.
0: Потому что можем.
1: P4 нельзя добавить внешний UPS RAM.
2: Ну, на P4 у тебя и так целых 32 мегабайта.
1: Ну, мы именно в нее-то и уперлись.
3: Что вы делаете?
2: Подружку для обсидиана.
3: Железную?
2: Да. Начиналось все как секс-колонка для детского образования, вот закончилась подружкой.
0: Простите за нескромный вопрос. А какова концепция этой секс-колонки? Там есть куда сувать пипирку?
2: Нет, она должна была вещать в FM-диапазоне.
0: Ну, бля...
3: Ого!
1: Ну, теперь можно вещать в 2.4 диапазоне.
2: Главное, я сегодня музыку писал для этого.
3: Возможно, срать в FM-диапазон, чтобы сосед вместо радио слышал вашу ерунду с колонки. Алло.
1: А что неправильно?
0: А, да я это тут пишу, у меня тут чувачок пишет мне комментарий насчет моих труселей.
1: Так, мне тут пишет Obsidian, тут 5.5, да, чат опять завис, потому что у нас, видимо, сменилось время, сменился день, сейчас обновлю.
3: А мы что, до сих пор в прямом эфире вещаем?
2: Да.
3: Ой, а я и не готов был, что мы в прямом эфире.
0: Чё, ты не причесался?
3: Не погладил колпак.
2: Резиновый?
3: Атласный.
1: Так, пожалуйста, чё тут нам пишут? Нам пишут. Кажется, Смоук устроился в тюрьму швеей. Обсидиан, опять у тебя чат завис. Почему ты даже нейронками не можешь сделать независающий чат? Я попрошу вот новый ГЛМ пофиксить этот баг. Пишут. Посоветуй железо для вкатывания и задешево.
3: Смоук свободнее всех нас. Смоук свободнее всех нас. Вместе взятых.
2: Для вкатывания в ИИ нужно любое железо, которое ты можешь себе позволить. Я рекомендую железо от консервных банок.
3: А даже если 8 оперативы получится.
2: Да, берешь пару ящиков тушенки, и у тебя много железа. И, конечно, не получится, но это, наверное, лучшее вложение.
3: Это не железо, это жесть консервная.
2: Ну там или же есть. Или алюминий. Там же есть железо.
3: И, ну его еще выделить надо. Там металл подешевле, а не просто железо. Железо это дорого.
2: Шок. Вот, вообще, какие-то вещи я могу гонять даже на ЦПУ. Например, тот же Celera Watt вполне себе работает на ЦПУ. Вот, что-то вроде Виспера запускается на моей 1070 и даже под моей Windows 7. Но в целом все зависит от твоих целей. если говорить о том, что надо поставить квен, ну, у меня такого железа нет. Вот я выслушал сегодняшний доклад Обсидиана по бонсай, ну, он говорит, что это кал. Вот, ну, так что все зависит от того, какое железо у тебя есть.
3: Моя цель — это рисовать мультики про приключения Черного Плаща и Кваги.
1: Ну, для этого рекомендую купить стоечку от NVIDIA. Ну, Рубин не обязательно, но вот хотя бы там Хоппер, что-нибудь такое.
3: Да чтоб мне купить такую стоечку, мне банк надо ограбить.
1: Скорее всего, не один. Вот, потому что один сайтик предлагает стойку Рубин каким-то образом вот в России, но там указана цена, по-моему, 1,2 миллиарда рублей.
3: Зря ты обсидиан. Зря ты обсидиан мультики не смотришь. Ты бы увидел, как классно я умею грабить банки.
1: Ну, понимаешь, когда я смотрел эти мультики, мне было сколько лет? 8?
3: Ну так я Джокер для 8-летних.

0: А я только собрался его у себя разворачивать. Тот вариант, который оптимизирован для ада архитектуры.
1: А что такое бонсай? Вроде японские какие-то то ли деревья, то ли сады.
2: Бонсай — это дерево в горшке. Это когда ты сажаешь большое дерево и постоянно его подрезаешь, чтобы оно было маленьким и красивым.
1: Да нахрен эти деревья, лучше биту бейсбольную из бруска дерева настрогать. И то пользы больше будет.
2: Но она не будет красиво расти. Она не будет живой.
1: Да, самое живое — это дети, играющие в игрушки. Вот что живое и вечное.
3: Вот, и вот такие вот дети играют в игрушки в конференции «Радио Анонимус». Игрушки стали гостевыми, но тем не менее.
0: И все равно они прибиты к полу.
4: Как говорится, первые 40 лет детства самые тяжелые...
0: Самые сложные в жизни мальчика, да.
1: Вообще-то у меня самые лучшие игрушки. И деревянные есть, и пластмассовые. И для взрослых дядь есть кое-что.
0: Этого в сквере видал. Деревянными членами торгует.
1: Нет, я деревянными шашками и саблями торгую.
2: В Химках видал.
0: Ах, позорно.
1: А в Химках еще... А в Химках еще Бэтмен живет. Химкинский Бэтмен. Слыхали про такого? Загуглите. Настоящий псих. В реальной жизни стал Бэтменом.
3: Может, нам еще это самое там попячется, все такое.
1: Да реально, прикиньте, мужик нацепил костюм и начал бить всяких наркоманов.
3: Так, нам тут вот написали, кто-нибудь из вас пробовал Queen 3.8 Flash Next в Q4? Оно сильно тупое или нет? Я пробовал в Q4 XXS, работало оно медленно, по опытам довольно тупое. А чтобы попробовать в Q4 KM, у меня, к сожалению, не хватает памяти. Тут нужно вот побольше памяти, я как раз вот думаю... Блять, ну вот попытаться найти 256 или нет. Вот. Но, скажем так, мое тупое означает, что это вот не уровень опуса, а в реальности оно на самом деле очень даже хорошее.
1: Опция, у тебя сколько гигов оперативы на компе домашнем?
3: На домашний, в смысле, как бы основной игровой 32.
1: Буржуй, у меня 8.
3: Ну, 8 это вот количество оперативы, которое надо ставить в... Как это называется? Ну, какой-нибудь там одноплатник. Вот, а компьютер, который под столом, там сейчас всего 64 гигабайта. Вот туда я и хочу поставить 256. Правда, там придется один слот пропаивать для этого.
5: Напомню, вы уже 8. Выключили эфир.
3: Нет, не дождешься.
1: 8 это базовый минимум.
3: Ну, так меня, что полнота стартанула.
2: У меня, кстати, тоже вот 8 гигабайт на одноплатнике, но я не знаю зачем. Они у меня простаивают.
1: У меня 8 гигабайт на моем супер, на супер игровом ноутбуке.
2: Вот, при этом на ПК у меня, блядь, пиздец. Пришлось запускать воск, большую модель воска с поддержкой испанского, и у меня машина ушла в своп.
1: А вот проблема компьютеров в том, что они постоянно устаревают. А вот, допустим, деревянный меч, он никогда не устареет, он всегда деревянный меч. Им дети могут он хоть тысячу лет играть, пока он не сгниет. Не устарел. Деревянный меч никогда не устареет. Всегда найдется мальчик, который захочет им поиграть. А вот компьютер старый, мальчик не захочет поиграть, потому что он старый и тупой. Он захочет новый компьютер.
3: Зря.
1: А лучше очки виртуальной реальности.
3: Очень зря ты это сказал.
5: Никогда не устареет, догорая в костре.

0: Мальчик вот хочет старый компьютер, там, Spectrum.
1: Ну, я тот мальчик, который хочет мечи и пистолетики.
2: Кстати, о Spectrum. Сейчас я вам кое-что из свеженькой демо-сцены.
1: Ну, это невозможно. Это опять филиал Гик-четверга. Когда появляется светик и обсидиан, это постоянно гик-четверг, непрекращающийся идет.
2: Обсидиан, распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.
1: Это что, запрещен белый мужик в шляпе? Пентагон онли. Сейчас я вам Пентагона пришлю.

0: разделе Greets очень смешно. Там приветы ChatGPT, Клоду и Квену.
1: Смотрите, какой чувак. Его ник Пентагон. Это рестлер.
2: Вот.
3: Ну, и что там, и он выходит в октагон?
1: Он выходит в квадратный ринг и лупит всех врагов и ломает им руки.
3: Ну, кстати, интересно, что в дизайне никаких пентаграмм или пятиугольников не видно.
2: Так, вот.
1: Но он типа ниндзя, он типа самурай.
2: Нунчик пишет, просто S2 Radeon R9700 и 128 гигов RAM. Я ищу что-то, что могло бы крутить хотя бы базовые агентские задачи по кодингу и генерации картины. Пока что пробовал Qwen27BQ8 Dense. Хуя себе. Смотрю в сторону R9V с его Flash Next Q4. Нунчик, ставь на это дело страта. Можешь поставить форк, который обрезан, и не ходит в интернет и не качает подозрительные бобы. Вот, и гоняй Flash Next с полным контекстом. Можешь даже попробовать GLM 5.3, сейчас я тебе скинул без ссылки.
0: Погоди, ты хочешь, чтобы он это все на ЦПУ делал?
2: Нет, у него две амуды.
0: 580.
2: 9700.
3: Наверное, все-таки 9070, потому что 9700 это, ну, наверное, 2004 год вместе с 9500.
2: Нет, AMD Radeon AI Pro R9700 Creator.
3: Ох ты, это что-то на энтерпрайзном.
2: Да, это очень энтерпрайзным, там даже 32 гигабайта GDDR6, то есть 64 гига в RAM, и это довольно такой хороший сетап.
1: Я хочу пожаловаться на приятную ситуацию в своей жизни, произошедшую, связанную с игрушкой, кстати говоря.
0: Вот эти две видяшки, это что-то на богатом.
1: Короче, решил я Чубрика антистресс резинового купить. Типа как Годжитсу, мять в руках, успокаиваться в ленте. Так вот, случайно прошляпил и купил дырявого.
2: Мы слышали эту историю, блядь.
1: Так в итоге я не смог его вернуть, и теперь мне придется с дырявым играть. И это меня только больше вгоняет в стресс. Так я сегодня ходил сдавать, пытался сдать, но не вышло сдать. Это просто издевательство какое-то, это наказание для меня. Что типа не надо импульсивные покупки совершать.
4: А почему не вышло сдать?
1: Ну типа вы сами виноваты, сами это, его упаковку повредили. Я только раскрыл, а потом опа, а он дырявый оказался. Там же руки открыты, и все такие тупые дети дергали за руки, дергали. И вот короче, додергались, и из него теперь песок сыпется. А я, дебил, купил по незнанке, не посмотрев внимательно.
3: Дырявый и песок из него выпадает. Вряд ли он проверял это в магазине, вот. А я хочу сказать, что если дырявый и песок сыпется, это ты точно там не и покупал?
1: Вот такое я купил.
3: Вот там на картинке изображен какой-то чудик красный с желтой гривой и желтыми руками, ногами.
1: Ну это огненный такой, огненный элементаль, типа ифрита в Майнкрафте.
2: Похож на этого, я забыл, как его звали, на огненного из Бен 10.
3: Ну, живи теперь с ним.
1: Ну вот это мне наука, что надо смотреть, что покупаешь.
3: Вытряси весь песок, заделай, Ну, короче говоря, все равно его не брошу, потому что он хороший.
1: Ну вот реально, диджея и купил дырявого и с песком сыплющимся.
2: Так, ну тут Анончик с не, своим AI сервером пишет. Сколько страта выдаст на флешдек с нормальными квантами? Оно же стримит веса с SSD. Не, работа-то будет, но сколько юзабельно? Слушай, во-первых, Flash Next, он с SSD, у него на SSD офлодится Ngram. Это такая лукап-таблица, она очень разряженная, и то есть в нее как бы много операций чтения на нее не нужно. Вот. Во-вторых, нет, у тебя оно в квантах влезет все в оперативку. У меня вот каким-то образом оно влезает. И на моей системе это 2 V100, 16 гигабайт и 64 гига оперативы, оно выдает на самом деле потрясающе, что-то типа там 50-60 токенов в секунду. То есть чуть больше, чем до хрена. Вот, ну вообще давайте уже все с конференции закругляться, а то мы как-то уж тут сидим, слушателей становится меньше, зрителей тоже, да и вообще скоро пора спать, а то мы вещаем уже тут 4,5 часа.
1: И 4,5 часа пойдут все в запись, типа в запись эфира?
4: Но сегодня бунтовал и говорил, что я не дождусь. А теперь, когда начали обсуждение бракованных вещей, то сразу закругляться.
1: Ну, не надо закругляться. Я только пришел, только вот пришел из сурового магазина, из ленты. И теперь вот жалуюсь вам на злодейку судьбу, что подсунула мне бракованную игрушку, а я просто хотел успокоиться и снять стресс. А мне вот так вот. Чтобы знал.
0: Так. Читай.
2: У нас такого железа нет, а у тебя есть. Вот ты попробуй и расскажешь, как это будет работать. Кстати, вот радиочу этого анончика, анонс AMD сетапом, вот попробуй расскажешь, как оно. Если у тебя есть любая подписка на облачную нейронку, просто попроси тебе это все вот настроить, оно это за баксов 5 по API сделает. Даже, может, меньше.
1: У меня вопрос к слушателям. Алюминиевая бейсбольная бита, она прочная вообще, нормальная? Или деревянная лучше все же?
2: Ты в следующую субботу придешь с этим же вопросом?
1: Нет, конечно, я и забуду про этот вопрос, но мне интересно узнать вот мнение именно, слушателей.
2: Ты про него забудешь, ты забудешь, что ты его задавал, и снова придешь его задавать.
1: Так слушатели, ответьте сегодня, чтобы я знал. Потому что у меня деревянная есть, а алюминиевой нету. Мне нужны отзывы владельцев, так сказать.
2: Ну, у нас если тут в бейсбол никто не играет.
4: Если ты живешь в лесу, и у тебя есть деревообрабатывающий станок, то бери просто дерево, наруби себе в лесу и нахуяри этих бит пачкой. Сломается одна, возьмешь новую.
5: Ну, ты знаешь, в принципе, деревянная лучше. Она конвенциальная, ну, как бы экономичная. И для бейсбола лучше, когда ты в нее набьешь еще гвоздей.
1: Нет, никаких гвоздей. У меня, типа, true бейсбольная бита и используется реально для бейсбола, а не для того, чтобы купить всяких дебилов.
0: Тем временем... Я нашел модельку Медгемма 4B, кардиологи ГУФ. Оно считает себя кардиологом. Но мне понравился промпт тестовый. You are cardiologist. Пациент 67 year old male with stable angina. Provide evidence-based recommendations. Ну вот 4B на evidence-based recommendations. По-моему, это жестоко.
1: Опять фетишист со своими врачихами.
4: Что я тебе скажу, если ты возьмешь какую-нибудь железную даже для реального бейсбола, у тебя просто на ней будет куча вмятин. Поэтому просто берешь деревянную, потом, когда она у тебя сгниет, выкидываешь и возьмешь новую.
1: Не, моей бите уже больше 5 лет, но она как новенькая, только там парочка сколов.
4: В общем, ответ ты получил, дальше думай самостоятельно.
1: Значит, моя лучше всех, потому что деревянная и потому что true. И профессиональные спортсмены играют именно деревянными, алюминиевые им запрещены.
0: Вообще, я сейчас открыл для себя ужас. По запросу Medical на Hugging Face 9204 модели.
1: А по запросу Harley Quinn?
0: Ну, зайди на Hugging Face, напиши Harley Quinn и расскажи нам.
4: Нет, мне лень. В теории, если твоя цель, чтобы у тебя бита проводила тепло и электричество, я не уверен, там алюминий вроде проводит электричество, да, из него же делают провода, то можешь взять алюминиевую. На случай, если кто-то будет в тебя хуярить шокером, или ты хочешь ее разогреть на газовой плите, а потом подержать в руках.
1: Слушай, это дебилизм какой-то.
0: Я нашел...
1: Короче, не нужна алюминиевая бита. Особенно алюминиевая. Мне и деревяшки хватит.
0: Я нашел Biomedical Multimodal Llama 3.8B. Вот. У нее есть и свое зрение, плюс она как бы для врачей. Но 8B. Интересно, это будет жестоко или нет?
1: Я вот развлекался на Character AI. Вот это прикольно было.
0: Но в качестве Character'а ты выбрал готового квагу.
1: Нет, я не скажу, кого я выбрал. Потому что будет слишком смешной и по-дурацки.
0: Но мы же слышим тебя. Нам пишут кардиолог Гуф. Немножко мертвый. Ну, если Q4 или Q2, наверное, да.
2: Нам
1: тут пишут, я выбрал персонажа из Соника.
2: Блять, а есть хорошие модельки психологи? Хочу быть проработанным.
1: Лучше психолог может быть только человек. Роботу незнакомы человеческие чувства, так что ничего о них не знает.
0: Ну, ты есть Llama 3.2, 3B, психотерапия, CBT, I1, ГУФ.
4: Берем. Не знаю насчет нейронок, но если хочешь быть проработанным, то можешь пойти в любую секту из разряда здорового питания там, или еще помнить вот этого здорового движа, вот, и тебя там обработают инфосотки.
1: Так я и так пытаюсь здорово, не пью, не курю, занимаюсь спортом, дерусь.
0: Итак, есть моделька LLM Psychosis Speedrun Q80 GOOF. В карточке модели написано It's not just poop, it's poop science.
4: Сколько уже человек прошел через нее? Какие отзывы?
0: У нее есть 69 скачиваний за этот месяц. Лойсов не вижу. Вот, бля, ну она 8-битная, так что 6,5 гигабайт у меня, ну, вряд ли такое запустится.
2: Ты можешь перекладывать.
1: Слушайте, а у меня это вопрос.
0: На чем я это перекладывать буду?
1: У меня очень неформальный вопрос. Кто сильнее, Кага из Черного Плаща или Руж Зе Бэт из Соника?
2: Тебе надо сходить явно к детскому психологу. Так, нам тут с Ютуба пишут. Хочу попробовать забайтить кабана на покупку мини-пека Ryzen iMax 395 Plus 128 гигабайт Unified RAM. Если будет 15 токенов в секунду на моделях уровня SNET, это будет очень хорошо. Анончик не лезь. Там очень плохой и слабый процессор. Это 128 гигов оперативки — это круто, Unified, она быстрая, но на NPU и Inference TLM-ке у тебя не получится. На Хабре были обзоры на все это дело, и это абсолютный кал.
3: Тоже не рекомендую всякие там Ryzen AI и прочее, потому что у них resale value очень низкий. Если ты хочешь что-то, чем можешь попользоваться и потом все-таки продать, то готовь шекели на Apple-овские, на Apple-овское железо.
0: Ну так у него.
1: Траву подкрадывайся, чуваки.
0: Так у него же задача кабана развести. Какая продажа?
2: Ну, значит, задача ему попользоваться и остаться довольным, поэтому, ну, такое.
3: Короче, 30-90 набирай.
1: Обсидиан, подскажи, пожалуйста, а вот какая нейросеть, если, допустим, денег у меня много, но компьютера вообще слабый-слабый. Вот мне, чтобы рисовать в стиле Диснея какой-нибудь мультики, мультсериалы, серии мультфильмов, это какая нейронка нужна? И как, допустим, если ты живешь в России, ее оплатить?
2: Тебе в любом случае потребуется карточка, которую Китай считает международной, и покупаешь подписку на API какого-нибудь Minimax или Ван. Короче, китайские видеогенераторы есть. Но они, кстати, довольно дорогие. Если ты будешь генерировать что-то больше нескольких секунд, типа там заходишь пару минут, это будет достаточно дорого. А американские генераторы, я что-то, кстати, не помню. У Гугла там живой его генератор? По-моему, нет. А этот... Как его, блядь? GPT Сору закрыли.
0: Внезапно, абсолютно недавно, Клода научили делать моушен дизайн. Это, конечно, не диснеевские мультики, но что-то вроде вот школьных поделок он уже делать вполне себе умеет. То есть там ему нужно дать.
2: Варианты смешные.
0: Я, кстати, не смотрел пока что. Но если ты ему дашь After Effects, я думаю, он разберется с этим. А рядышком придется все-таки нано-банану купить, чтобы референция генерила. Ну и опять-таки, Клод или та же ChatGPT умеет в блендере играться.
1: Мне 2D нужны.
2: Пожалуйста, 2D оно будет рисовать. Короче, подкупаешь подписку на любой, либо на Anthropic, либо на OpenAI, и пишешь, вот, сделай мне мультик. ChatGPT тебе напишет, такая, ну, нет, я не буду это делать, потому что это copyright infringement. Вот, возможно, забанит тебе аккаунт, но, скорее всего, просто скажет нет. После этого ты идешь просить то же самое у китайских нейронок, получаешь какой-то результат, понимаешь, что тут выглядит кал, это все не то, вот AI Brothers не работают, они были неправы, у нас суперинтеллекта нету, и идешь полежать. Вот, а теперь все-таки волевым решением субботняя конференция завершается. Вот.
0: Вот. Сказать, что весь AI — это развод, слоп, все это схлопнется, не успеешь опомниться. Вот, и вообще, наебали вот со всем этим нейрослопом меня, и вот вы все пидорасы, вот, а я один красивый стою, вот.
1: Я тогда хочу нанять красивую тяночку художницу, чтобы она мне сама рисовала мультик про меня, про Квагу.
2: Ну, типа, Вот, но, как бы, понимаешь, это такой, так сказать, еще хороший копиум. Ты можешь прийти к более плохим, к более неприятным выводам, что даже слэперировать, чтобы стать вот слэператором, нужно учиться. И вот как-то вот, да.
1: Вот, ну, на этом,
2: ну, вот, а на этом наша субботняя конференция подходит к концу. Радио «Цифровые боги» мы доставляем.
0: Как умеем. Мы слаперируем.

0: «Аллилуйя!» Благодарственный спустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: 海賊団船長の本性マリンです。君たち今日も血案か
1: ぶっ込んでくぞ。

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 11.
2: 11.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 3 часа ночи.